0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: Об итогах дня коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Грязную воду, поступающую в жилые дома Нижнего Тагила, в Роспотребнадзоре считают безопасной. Об этом в эфире телекомпании «Телекон» сообщил представитель ведомства, руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей Александр Башкиров. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не является нормальной и находится на контроле 24 часа в сутки. Санврачи ежедневно исследуют воду, поступающую в распределительную сеть, контролируются и лаборатории.

0: лаборатории ресурсоснабжающих организаций, включая водоканал НТ. Строительство станции водоподготовки «Южная» под Нижним Тагилом хотят закончить до первого снега. Завод по очистке воды уже вовсю заполняется оборудованием, и чтобы успеть все сделать в срок, нужно увеличить штат как минимум вдвое. Персонал планируют перекидывать с других объектов. Самую большую и дорогую стройку в городе проинспектировал мэр Владислав Пинаев. Возводит ее в Черноисточнске Уральская энергетическая и строительная компания с конца 2023 года. Стоимость объекта оценивается почти в 8 миллиардов рублей. В будущем «Южная» обеспечит чистой питьевой водой 220 тысяч тагильчан и ряд промышленных предприятий. В Свердловской области усилят подготовку избирательных участков к возможным нештатным ситуациям, включая воздушную угрозу. Такое распоряжение членам комиссии и местным властям дал губернатор Денис Паслер на заседании антитеррористической комиссии. Глава региона поручил обеспечить готовность помещений для голосования, а также предусмотреть резервные площадки и укрытия, чтобы при необходимости не прерывать избирательный процесс. Всего в Свердловской области будет работать 2233 постоянных участковых избирательных комиссий. С 15 августа по 9 сентября пройдут тренировки с участием чиновников и избиркомов, во время которых отработают действия при нештатных ситуациях. В Свердловской области планируют создать научно-методические советы по сохранению государственной охраны объектов культурного наследия. Законопроект предстоит рассмотреть законодательному собранию региона. Документ предусматривает создание таких советов как на областном, так и на муниципальном уровнях. Поправки разработаны для приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. По нему региональные органы государственной охраны домов-памятников обязаны сформировать научно-методические советы по аналогии с действующим при Министерстве культуры России. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня, 30 июля, будет днем и вечером немного дождливо. Облачно. Температура

Утром 21, днем воздух прогреется до 27 градусов, дует умеренный западный ветер и ультрафиолетовый индекс высокий.

0: Так, всем добрейшего утра. Доброе утро. 30 июля на календаре. И сегодня у нас незаметно наступила среда. Среда же сегодня? Ой, ошибочка. Четверг сегодня. Друзья, да, вот так вот неделя летит, и Александр Данилов даже не замечает, какой день недели уже наступает. 30 число, июль подходит к своему финальному завершению, но не заканчивается наше вещание, и вообще лето еще не заканчивается, лето еще у нас еще чуть-чуть впереди, много будет август, совсем скоро. Также, как и моя коллега Алина Геринг, здесь с прекрасной прической. Секундочку, здравствуйте.
1: Здравствуйте. На мою прическу не смотри, я встала очень-очень поздно.
0: Как всегда, я сегодня на метле.
1: Я как бы, да.
0: Я сегодня немножечко ведьма.
1: Да.
0: Доброе.
1: Мне снился сон, в общем, какой-то. У меня звонил будильник. И я думала, что мне кто-то звонит просто. И я его отключала.
0: Да, конечно,
1: зачем?
0: Кто позволяет себе в такую рань звонить? Зачем мне, с кем я разговариваю?
1: Ну вот именно, что я его отключала. А потом, когда до моего мозга дошло сознание, что как бы Алин, это будильник.
0: Или, может быть, я просто проспала, и мне с работы звонят.
1: И было уже
0: поздно.
1: Очень.
0: Ну ничего, я смотрю, ты свою эту метлу быстренько на нее.
1: Метла, да, она у меня...
0: Небус 3000 работает.
1: Да. Метла у меня вот стоит.
0: Судя по прическе, ты как будто бы летела на ней.
1: Ну, так и есть.
0: Комплимент.
1: Так и есть.
0: Как у нас каждое утро начинается с олийных историй. Так, ладно. Пусть будут они все такие же позитивные, красивые, яркие,
1: да,
0: хорошие, как Алина. Между прочим, несмотря ни на что, несмотря на то, что она встает, а бывает, за 15 минут до начала.
1: Да, даже было не 15 минут, было меньше.
0: Все успевает.
1: Да, я все успеваю.
0: Вот всем бы так. Ну, вот умеют они, умеют девушки, да. Так, настроение хорошее. Сегодня немножечко дождей пройдет. Вчера, кстати, ты видела дождик? Попадала по нему?
1: Да. Так,
0: ну,
1: гром был, да? Гром,
0: да,
1: дождь.
0: Да.
1: Не попала под него.
0: Я тоже, пока выходил, он уже закончился. Но как будто бы освежило, так приятно стало, да? Хорошо.
1: Ну, да.
0: Так что сегодня, вроде бы, как по прогнозу, примерно то же самое. Во всяком случае, там буквально несколько цифр отличается. А так, все то же самое.
1: Ну и ладно, ну и хорошо.
0: Хорошо.
1: Небольшой дождь не повредит.
0: Не повредит.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Алина.
1: Коллега.
0: Коллега. Алина, ну ты мне лучше расскажи, ты же недавно в Беларуси была.
1: Ну.
0: Ну что там, девчонки, как?
1: Вышибал.
0: Вышибал?
1: Вышибал.
0: Немига, правильно поешь?
1: Правильно.
0: Ай, как приятно, надо туда тоже съездить.
1: Так, слушай, я думаю, что там тебе очень понравится. Там красиво, вкусно и вообще прекрасно.
0: Ну и девчонки, да? Красивые.
1: Да. Ну причем, что Немига, это... Ты знал, что это река вообще в Минске?
0: Ну, я знал, что это название...
1: И станция метро, и вот, и поэтому так группа назвалась.
0: Так, а у нас есть в Тагиле какие-нибудь названия, какие-нибудь уникальные, чтобы, допустим, тоже нашу какую-нибудь тагильскую группу называть, ну, не улицей же Ленина. У тебя, кстати, нормальное название, да? Для рок-группы, допустим, какой-нибудь панк-группы. Проспект имени Ленина. Классно звучит, мне кажется. Так, ребят, если кто это занимается, думайте на название. Проспект имени Ленина. Хотя проспект имени Ленина, он, наверное, он во всех городах есть, да? Тогда, я не знаю, улица... Какие у нас есть? Верхнечерепанова, например. Это наш тагильский же, да?
1: Да.
0: Ну, в смысле, тагиль. Во, кстати.
1: У меня аж глаз задергался. Улица не знаю, коллега, это от тебя или нет?
0: От меня, от моих детей. Улица имени Черепанова. Отличное название для какой-нибудь группы. Так, это так, лайфхак от нас. Если вы назоветесь... От нас, да, от меня. А, особенно от меня. Если вы назоветесь так, да потом стриминг, да потом концерты будете давать, не забудьте там 1% занести за идею. Так, ладно, это, наверное, наши козерожьи, эти самые замашки. Ты видела, что случилось в мире-то?
1: А
0: пока
1: что?
0: Мы тут с тобой спали вчера.
1: Ну, да, видела.
0: Дурова-то объявили
1: так
0: в этот...
1: Так видела.
0: Международный розыск?
1: Видела.
0: Это же ничего себе, как-то этот ничего. Вот это развитие, вот это криминальный триллер.
1: Ну...
0: Вот это потом фильм-то снимут, а? Ты представляешь? Сноуден вообще отдыхает, мне кажется. Потом такой фильм... Три прямо боевик, мне кажется, снимут. Кто может снять? Кто, кстати, может. Как ты думаешь, кто Дурова может сыграть в кино?
1: Ты.
0: Нет, ну я что, мне прическа не подойдет. У меня борода слишком большая для по сравнению с ним.
1: Парик.
0: Мне кажется, Джит Лоу может, да?
1: Ну, это можно, да.
0: Этот, как его? Маковой, мне кажется, подойдет под его экипаж.
1: Ну, там все непонятно, столько новостей, потому что теряешься в этом потоке просто про него. Не знаю, что будет дальше, конечно.
0: Ну, интересно смотреть. Ну, что нам еще остается?
1: Читать позитивные новости.
0: А, позитивные новости?
1: Да.
0: Я тебе сейчас прочитаю позитивные.
1: Звучит не очень. Звучит не очень. Давай.
0: А в Челябинске-то, между прочим, жара. Ты знаешь,
1: ну,
0: что?
1: Ну, логично, что да.
0: Да, там 35
1: ну,
0: градусов.
1: Как, да, так же, как и у нас.
0: Да. Ну и вот отец с 8 оленей ушел в Вальгаллу оленю.
1: Что?
0: От жары.
1: Какой отец 8 оленей?
0: Северный олень и байкит. Жил в зоопарке в Челябинске.
1: Ну зачем ты это рассказываешь?
0: Я отправился в Вальгаллу. Я же тебе сказал, хорошая новость.
1: Нет, это не хорошая новость.

0: Ой, ладно, давай лучше мы это музыку послушаем.
1: Это да.
0: Every time I cry. Ну, опять какая-то песенка, смотри.
1: Опять, да.
0: Опять, да, каждый раз я плачу.
1: Что ж такое-то?
0: Что ж такое-то? Ладно, следующая песня посвящается оленю, как же его звали? Бейкуту. Байкит. Олень Байкит. Это песня для тебя.
2: Включайся.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит...

0: болеет за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Можем.
1: А, я тут тоже ленту листаю и смотрю, мне попалась новость про первый...
0: Контакт?
1: Да нет. И ресторан в Москве открылся.
0: Так, а что там?
1: Представляешь?
0: И как это работает? Они там что там?
1: В управлении рестораном задействовано 20 нейросетей. Значит, там и официанты помогают посетителям выбирать блюда. А также могут рассказать там о калорийности еды, содержании белков, жиров, углеводов.
0: Ну понятно, эти-то расскажут. Значит,
1: да, на кухне система видеоаналитики следит за порядком и соблюдением технологических требований на кухне.
0: То есть, если там, как в мультике, Рататуй и мышка сидит
1: в колпаке, не пройдет такое. Значит, меню и технологические карты для поваров были сделаны при помощи тоже искусственного интеллекта. И, кроме этого, искусственный интеллект автоматически фиксирует начало смены сотрудников, анализирует финансовые показатели ресторана и рассчитывает клиентов и кассиры.
0: Слушай, ну это какое-то цифровое гетто просто. Назвали бы сразу цифровое.
1: А называется этот ресторан... Вообще, как бы не связано с искусственным интеллектом никаким образом.
0: Я-то подумал, что знаешь, что ты типа заходишь и тебя
1: робот встречает,
0: и сразу анализирует, там, знаешь, состояние твоей кожи, состояние твое физическое, настроение твое, и такой говорит: о, вот тебе нужна пироженка, точно. Ты что-то вот не хватает,
1: да,
0: тебе
1: десерт,
0: сахара.
1: Да, тебе нужен. Да.
0: А вам обязательно нужно выпить водички со льдом. Вы
1: нет, слушай, это прикольно.
0: Вот так вот. Да. А у вас повышенное потоотделение, вам нужно. Нужно вот тут там рыбу с солью. Ну, что-нибудь такое, типа, как-то
1: ну, да.
0: Проанализировался. А у вас вот романтический вечер назревает. Вот
1: давайте я вам, да.
0: У вас мидии и морепродукты обязательно сегодня нужны, молодой человек.
1: Да.
0: Так что присаживайтесь, пожалуйста, вот на тот столик.
1: Ну, слушай, да, да.
0: Вот было прикольно. А то что подумаешь, они там следят за
1: этим. Ну, да, тут как-то, знаешь...
0: Ну, кто-то редиску домой пер, ну, с кем не бывает. А тут не упрешь, получается, сельдерей домой не утащишь. Ну, как бы...
1: Ну, тут опять же, понимаешь, очень яркий заголовок.
0: Яркий заголовок, да. Мне кажется, вот самый главный...

0: который в этом работал, это маркетолог.
1: Который писал эту статью, да. Ну, в общем, я не знаю, вот как-то так. Твоя идея мне больше нравится, она как-то интереснее. Но, опять же, коллега, ты кладезь таких идей. Давай, делай.
0: Ну, дорого стоит. Но на самом деле... Дорого стоит это сделать, наверное. Слушай, ну на самом деле я тоже вчера новость прочитал, она как-то незаметно прошла, но этот Сэм Альтман, да, основатель и владелец чата GPT, он говорит, что все, мы приплыли, этот эра сингулярности-то наступила, и это стал уже умнее, он уже сам начинает развиваться, так что, может быть, он сам и написал эту статью. Как-то вот незаметно мы уже и познакомились со Скайнетом.
1: Ну, это страшно.
0: Это, да.
1: Неприятно.
0: Это как-то, да, непривычно, так скажем.
1: Ну, это точно.
0: Ой, ладно, давай-ка лучше привычную музыку послушаем. Что у нас тут дальше? Тут у нас дальше команда IBN начала уже свое музыкальное вещание. Так, потом у нас короткая реклама. Ну, и после Юлии...
1: Гороскоп будет там,
0: да,
1: должен быть.
0: Да, после Юлии Зивер, да, расскажем про гороскоп.
1: Угу.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабляет.

0: ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Гороскоп на Экорадио.
2: Ну а между тем, за этой музыкальной паузой Олете пришло время гороскопа. Гороскоп нам говорит о том, что сегодня дела нас догонят. Даже если кто-то что-то откладывал, то все, никуда вы не денетесь, делишки вас настигнут. Ну а когда их не настигать, уже так-то четверг, пятница.
3: Ну да, уже надо заканчивать.
2: Пора, да, заканчивать уже.
3: Да, все узнаем, ничего не утаим. Овны, сегодня вам захочется действовать напрямую. Вам не нужно будет тратить время на долгие обсуждения, а такой подход поможет справиться с простыми задачами, ну и, в принципе, не устать сильно. Но в личной жизни полезно проявить инициативу.
2: Тельцы, четверг подойдет для практических решений. Вы сможете найти более удобный способ организовывать работу, сократить ненужные расходы или отказаться от услуги, которая давно не приносит пользы.
3: Близнецы, сегодня многое будет зависеть от вашей способности удерживать внимание на одной теме. Новые сообщения, просьбы и разговоры начнут появляться с самого утра, поэтому существует риск потратить силы.

0: на чужие задачи.
1: Раки, сегодняшний день заставит внимательнее присмотреться к собственным желаниям. Возможно, вы поймете, что согласились на слишком многое и стремление никого не расстроить. Рабочие вопросы сегодня потребуют спокойствия.
0: Львы, сегодня вы сможете привлечь внимание к своей работе, но для этого понадобится не яркая подача, а убедительный результат. Вот и звезды говорят, пусть ваши действия говорят громче, чем желание произвести впечатление.
1: Девы, сегодняшний день наконец-таки принесет возможность разобраться с делом, в котором слишком долго царила неопределенность. Возможно, появятся недостающие документы или точные условия, а может быть ответ ответственного человека.
0: Весы, сегодня вам придется четче обозначить собственную позицию. Попытка остаться нейтральными в важном споре может привести к тому, что решение примут без учета ваших интересов.
1: Скорпионы, четверг поможет раскрыть деталь, которая раньше оставалась незамеченной. Она изменит ваше отношение к человеку или поможет понять настоящую причину задержки в важном деле.
0: Стрельцы, сегодня появится возможность сделать шаг к цели, которую вы долго считали слишком далекой. Это может быть первый разговор, подача заявки, поиск билетов, выбор курса или знакомство с нужным человеком.
1: Козероги, сегодняшний день поможет укрепить профессиональные позиции. Вам могут поручить ответственную задачу, попросить о совет или привлечь к обсуждению важного решения, но не соглашайтесь молча на дополнительную нагрузку.
0: Водолеи, сегодня привычный порядок может неожиданно нарушиться, однако именно это поможет найти новое решение. Отмена встречи, техническая проблема или что-то еще откроет новую возможность, которую вы раньше не рассматривали.
1: Рыбы, сегодняшний день потребует бережное отношение к собственной энергии. Окружающие могут обращаться к вам с просьбами, жалобами или эмоциональными историями, постепенно отвлекая от ваших дел. И звезды советуют, сочувствие не обязывает вас принимать каждую чужую проблему или собственную.
0: Ну вот проблема в этом есть, конечно.
1: Есть такое. Ну не стоит, да, не стоит во все положения входить. Войдите в мое положение, будьте так любезны, не соблаговолите ли вы чирик отложить?
0: Ну, это странно, ладно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты при покупке входного билета и комбо-обеда, десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж, Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
3: Только 31 июля в Черную пятницу в Светофоре. Свинина охлажденная 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Музыка громче. День ярче. Эко-радио.
6: Эй,

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле начались массовые остановки лифтов в жилых домах из-за отключения электроэнергии. За день в кабинах застревают до 25 человек. Аварийная лифтовая служба работает на износ. Освободить тагильчан, оказавшихся в душном замкнутом пространстве, они обязаны за полчаса. Около 3 месяцев компания «Тагиллифт» работает в авральном режиме. Даже техническое обслуживание иногда отходит на второй план. Сотрудники носятся по этажам и освобождают людей, оказавшихся в ловушке. По регламенту открыть двери кабины нужно в течение 30 минут. Если в рабочее время в спасательных операциях участвуют все электромеханики, то вечером работает только аварийная бригада из 2 человек. При этом узнать, где именно застрял человек, сотрудники не могут. Вместе с электричеством пропадает и связь с диспетчером в кабине. Проблема коснулась многоквартирников на Гальянке и Вагонке. Постоянные отключения влияют и на работу дорогостоящего оборудования. Например, 1 электронная плата стоит около 500 000 рублей. Подробный репортаж об этом читайте на сайте информагентства «Все новости». В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за гибели 13-летней школьницы. Девочку завалило песком во время купания на Ребяжинском карьере. Трагедия случилась 24 июля. Школьница стояла на краю карьера. Внезапно

0: Внезапно он обвалился, и ребенка завалило песком. Очевидцы не смогли помочь девочке, ее тело до сих пор не достали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». На контроль дело взял председатель СК России Александр Бастрыкин. После масштабного дождевого паводка в Свердловской области от гепатита А бесплатно привили почти 4000 взрослых и свыше 900 детей. Еще 690 уральцев вакцинировали от брюшного тифа, рассказали в региональном Минздраве. Экстренная вакцинация позволит избежать распространения опасных инфекций. Прививочную кампанию от гепатита А развернули в селе Николопавловское. Территория в пригороде Нижнего Тагила серьезно пострадала от паводка. Сточные воды заполнили колодцы и скважины, а также повредили или уничтожили посадки. Гепатит А часто называют болезнью грязных рук. Вирус поражает печень, попадая в организм через загрязненную воду, пищу или при контакте с инфицированными людьми. Сейчас под контролем Минздрава сотрудники 22 больниц вакцинируют группы риска и следят за жителями территории, пострадавших от потопа. Деньги на это выделены из областного бюджета. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области хотят обязать выделять рабочие места для участников СВО. Речь идет о предприятиях со штатом не менее 100 сотрудников. Инициативу рассмотрели на заседании Комитета по социальной политике, сообщает пресс-служба парламента региона. Документ предписывает ввести обязательную квоту в 1% от среднего числа работников. Она будет касаться бойцов СВО и людей, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения в Россию. Если закон примут, новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: На Среднем Урале, по данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня дует восточный ветер умеренный, немного облачно, днем и вечером возможны осадки в виде дождя. Температура утром 21 градус, днем воздух прогреется до 27, и ультрафиолетовый индекс сегодня высокий.

0: Ох, Ваня Дмитриенко только что. Слушай, Емен, знаешь, я что тут вспомнил? Ваня Дмитриенко, он же смотрит сейчас с каждой газировки. Ну, одной известной так. фирмы. Он на газировках свое лицо.
1: Так.
0: А сегодня у нас праздник. Всемирный день. Ну, не всемирный день, а просто день цветных напитков. Ну, как бы он на цветных напитках, на цветных.
1: И что мне с этой информацией делать?
0: Ну, просто сопоставить два.
1: Сказать, какой ты молодец, коллега.
0: Как ты... Ваня Дмитриенко молодец.
1: Но что на цветных напитках. То, что ты замечаешь.
0: На это... цветных напитках его физиономия красуется.
1: Так, ладно, доброе утро. Алина Геринг, Александр Данилов. 30 июля, 30-е уже,
0: что,
1: друзья.
0: Ты так радуешься или ты так грустишь?
1: Нет, я грущу.
0: Да я не грусти.
1: Не знаю, мне кажется, это лето какое-то очень быстро. Я не знаю, я не понимаю, как так вообще быстро проходит время. Как будто бы нет.
0: Да,
1: я не
0: тебе
1: знаю.
0: Кажется. Каждое лето быстро пролетает.
1: Лето — это маленькая жизнь.
0: А жизнь короткая.
1: Ой, ты какой-то негативный сегодня.
0: Да почему?
1: Ну, просто, ну потому что.
0: Просто не надо рассусоливать и думать, что
1: надо
0: ты будешь жить
1: вечно. Делать,
0: ты кайфуй,
1: да?
0: от того, что сегодня, угу. что сейчас. Потому что все скоротечно, быстротечно и
1: так,
0: лето
1: ладно.
0: И все такое.
1: А какой
0: летом,
1: сегодня...
0: В этом кайф. В этом кайф.
1: Все, не бубни. Какой сегодня праздник обсуждаем? Значит, в этот прекрасный летний день. Прекрасные праздники сегодня. Международный день дружбы. Самое время поздравить друга твоего, самого главного, важного и вообще всех друзей. Как вы их любите?

0: оцените и поблагодарить,
1: да
0: что...
1: Да человек поздравлять.
0: В смысле?
1: Лучше делом.
0: Ну или позвать, делом. Ну или позвать.
1: Поехали,
0: да.
1: Поплаваем,
0: да.
1: На шашлык съездим.
0: Да.
1: Или вот, допустим, мне вчера друг попросил забрать... Пылесос, да.
0: Ты как выдачи. Настоящий друг.
1: Да, поехал.
0: Молодец.
1: Этот тяжелейший пылесос сейчас засунул в этот багажник.
0: Ну вот...
1: Затащил весь промок, ну, в смысле, вспотел, затащил эту квартиру.
0: А вот смотри, вот...
1: Но ничего, не ворчу, как бы я.
0: Ты молодец.
1: Это же дружба.
0: Ты молодец. А вот сколько вообще у человека должно быть настоящих друзей?
1: 1-2.
0: 1-2? Не больше?
1: На больше не хватит сил.
0: Мне больше.
1: Печени не хватит.
0: Ну, понятно. А мне вот больше.
1: Ну, значит, это не настоящий.
0: Они...
1: Да, какие у вас друзья? Подруги?
0: Ну, подруги, да. Ну,
1: настоящие? Вы женщины,
0: слушай,
1: не умеете, мы же с собой обсуждали.
0: Ой, нет, я сейчас буду драться с тобой.
1: Не, ну, ладно.
0: У меня есть те подруги, которые просто с моего, я не знаю, рождения, младенчества. Понимаешь?
1: Это у тебя есть? У тебя это есть? Не подруги, это, как сказать, ну, не сокамерники, а кто он называется? Ну, сожитель? Не сожитель.
0: И какой-то сегодня странный.
1: Ну, люди, кто с тобой просто волею судей показались рядом с тобой.
0: То есть они не выбирали, да? Они бедные, несчастные.
1: Дома построили так.
0: Дружат с Алиной Геринг, потому что вот она вот попалась нам в детстве.
1: Да, родители отправили в один садик, потом пошли в одну школу, потом попали в одно место ЖК. Как будет всю жизнь? Куда деваться?
0: Ужас.
1: Приходится дружить.
0: Ну, я скажу честно, что с каждым годом их становится все меньше, меньше. И я очень сильно тяжело это все воспринимаю.
1: Не воспринимаю, такова жизнь. Вода течет, она... Ничего ты не сделаешь. Как горит огонь, как течет вода, ничего ты с этим не сделаешь. Люди будут убавляться. Но просто цени то, что есть. Сегодня те, кто есть здесь, сейчас, ну и чтобы... В общем, так.
0: Понятно, ладно.
1: Будет дальше, будет меньше.
0: Хорошо, значит, но все равно своего друга поздравьте. Можно объединить это поздравление с днем «Поделись обнимашками». Вот прямо так он называется. Да вообще. Ну, обними. Можно просто вот по плечу.
1: По плечу похлопать.
0: Сказать, какой ты крутой друг.
1: Да.
0: Ну, или обнять так, приобнять. Да, ну все.
1: При. Хорошо, согласен.
0: Так, ну и Всемирный день вышивки сегодня отмечается.
1: О,
0: день чизкейка еще, ой,
1: вот это
0: потрясающе.
1: Праздник, да,
0: день чизкейка.
1: Никогда не понимал, почему чизкейк он называется. Ну, чиз, типа сыр, но там где сыр-то, там нету сыра. Что это за обман? Всеобщее обман.
0: Да почему? Ну, переводится как сырный пирог.
1: Ну и где там сыр?
0: Ну, слово точно описывает суть блюда. Там сливочный сыр, творог запекается на корже.
1: Ну и все. Там не сыра.
0: А ты знал, что...
1: Что там?
0: А я вот смотрю, читаю всякие факты про чизкейк и думаю, может быть сегодня в радио утку отправим?
1: А давай. Очень мне вот нравятся вкусные вот эти вот все вещи.
0: Угу.
1: Да все так. Итак, сегодня в радио утки обсуждаем чизкейки.
0: Да, точно.
1: Из чего и с чем их едят в радио утки в следующем часе будет здесь, на эко-волне. На волне 107.9 FM в Качканарии, в Нижнем Тагиле. 103.0 FM. Это утреннее шоу. Алина Геринг, Александр Данилов здесь.
2: Мы заряжаем твое утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: моя, и твоя, и наша, Мишель, она такая, на малиновой луне.
1: И да, ваша.
0: И наша, да. Ну, уже общероссийская команда из Благовещенска. Из Благовещенска, вспомнил, да. Молодец, все, голова работает. Так, на малиновой луне, ну, на малиновой луне, либо ты...
1: На обратной стороне.
0: На обратной стороне, либо ты на острове, везде, да. Везде хорошо выглядеть хорошо. Чтобы хорошо выглядеть, нужно иметь одежду. Чтобы иметь одежду, нужно ходить в магазины. Чтобы ходить в магазины магазины с хорошим настроением, нужно ходить, когда там акции.
1: Или скидки.
0: Или скидки, да.
1: Так.
0: А когда они там есть, мы вам об этом расскажем. Вот, например, вот тут вот с 1 августа по 1 сентября 2026 года в магазине «Китай-город» именно как раз будет.
1: Ой, ты, коллега, подводишь к информации на правах рекламы?
0: Супер-мега-распродажа, да, информация на правах рекламы.
1: Я тебя и все наши слушатели внимательно, внимательно.
0: Итак, уважаемые модники, информация на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки весь август. Обращаем внимание, скидка аж целых 50% на всю одежду и обувь. Итак, это находится в городе Нижний Тагил, на Верхней Черепаново, 62А, район ВМЗ, магазин «Китай-город». Акция идет с 1 августа по 1 сентября 2026 года. Так что ребенка в школу собрать успеете, но лучше не... Я всегда знаю, просто когда такие акции, лучше не тянуть до самого последнего дня.
1: Да, да,
0: лучше
1: да.
0: Вот прямо в первый день. Вот
1: горячие пирожки. Так и горячие пирожки. Все раскупают.
0: Все раскупают,
1: да, разбирают. Надо быстро. Меня все никак не отпускает тема отпуска. Я хотела тебе, коллега, задать вопрос. Вот как ты предпочитаешь путешествовать? На самолете, на поезде, на своем велосипеде-мотоцикле, пешком?
0: Ну, смотри, если мы говорим путешествие на дальнее расстояние, конечно же, это самолет. Если есть билет на самолет с серебристым крылом, это вот наш гимн.
1: Да, но просто есть люди, которые не любят летать. Они предпочитают там, ну, всеми, либо они не путешествуют на дальнее расстояние, либо просто всеми способами пытаются обойти самолет. Также там с поездами, с лайнерами, круизными.
0: У всех свои эти.
1: Да. Ну, то есть к самолетам ты относишься нормально.
0: Прекрасно. Я обожаю находиться в аэропорту, садиться вот в
1: атмосфера,
0: вот эта. Атмосфера, да, путешествие, аэропорт, новое место. И вот это ты садишься, вот это вот на кресло, пристегиваешься, и ух, и вот это вот давление. Тебя, когда тебя прижимают в кресло, такой...
1: В момент взлета-посадки, да?
0: Посадки, ты, ух, красота.
1: Но стюардессы опять же, да?
0: Стюардессы опять же, да.
1: А я все к чему? Я к тому, что тут вот самолет один летел из Мельбурна во Францию, в один французский город, и установил рекорд дальности и продолжительности полета. Он летел 24 часа, 24 и 24 минуты на беспересадочном рейсе. То есть он не садился для дозаправки там или еще что-то. Просто 24 часа в воздухе.

0: Господи, что же можно 24 часа
1: это делать? Это очень тяжело, это прям невероятно. Вот я летала, получается, даже не... Когда работала бортпроводником, у нас таких рейсов вообще, в принципе, долгих не было. Там самый долгий был до 4, я помню, 8 часов, она еще ночная, это было тяжело. В Бразилию мы летали 14 часов. Еще плюс пересадки.
0: Слушай,
1: там.
0: Ну я понимаю.
1: Это просто, я...
0: Вы хотя бы проводники ходите.
1: Ну да, когда ты работаешь, это воспринимается по-другому. Ну, а когда ты, да, просто сидишь, ну вроде у тебя тут и фильмы есть, да, и музыка. Невозможно. Как они 24 часа я не знаю.
0: Мне помогало только то, что когда я летал в Таиланд, эти 8-9 часов ты летишь, я туда уже в самолет садился, как вот этот в фильме «Ирония судьбы» с легким паром, когда они отправляются. Его из Петербурга в Москву. Вот я только в таком состоянии, меня только это спасало, что ты глаза открыл уже.
1: И уже как бы прилетел, да?
0: Да. Ну, в общем, 14, это прямо не знаю.
1: 14, это очень тяжело.
0: Отмечать, чтобы туда улететь, это ужас.
1: А я 24 как?
0: Потом 14 часов
1: отлеживаться. А если ты со второй половинкой летишь? Это
0: самый ужасный...
1: Рейс, адский рейс.

0: Вот это номер.
1: Вот это номер, вот это незабудка, вот это цветок сейчас у нас будет, вот эти цифры сейчас выпадут, самые красивые, лучшие, которые мы не забудем никогда. Давай останавливай
2: меня. Все, давай остановим.
1: Ха!
2: Да, вот. Генератор случайных чисел выдал нам крутой, сегодня...
1: Крутейший номер.
2: 013.
1: А как мне нравится твое зрение.
2: Так
1: завидую
2: я, это понимаешь, я по наитию.
1: Ну, правильно
2: 0,13,
1: сказала.
2: 0,13, да?
1: 0,13.
2: Ну, отлично. 0,13, 0,31, 130...
1: 103.
2: 103.
1: Как наша частота.
2: Да, 3, так, 301 и 310. Да? Да.
1: Да.
2: Значит, если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66. Мы с вами пообщаемся и подарим самый крутой подарок, да, от Экорадио.
1: А вы расскажите, как вы получили этот номер. Он 013. Все равно же какой-то был такой блудничок.
2: Так, ладно. Мы... Значит, что я тут
1: так,
2: буквально...
1: Так, вы сказали номер телефона? 41,
2: да,
1: 66,
2: я сказала,
1: 66.
2: Коллега, ты невнимателен. Значит, я тут рассказывала пару минут назад о том, что рейс побил рекорд дальности. 24 часа, 24 минуты
1: супер
2: из Австралии
1: долгий,
2: во Францию.
1: Супер долгий рейс был.
2: Да, без остановок. И тут пометка, значит, там не люди летели. А
1: не
2: мы
1: люди.
2: Это тоже...
1: Не люди там летели, демоны замуровали.
2: Значит, вместо людей там летели с водой какие-то цистерны, не знаю что. Поэтому пока выдыхаем.
1: Из Мельбурна в Австралию?
2: Да. Нет, там... из Австралии во Францию.
1: То есть дожили, да. То есть сейчас из Австралии воду перевозят во Францию?
2: Ну, что-то там нужно было.
1: Во Франции
2: там
1: не хватает воды?
2: Я не знаю.
1: Целый самолет им туда,
2: ну,
1: отправили?
2: Что-то
1: цистерны?
2: Да. Ну, не...
1: Не, ну а что так? Давайте подумаем. В чем дело? Почему это во
2: Франции?
1: Почему во Францию везут воду? А может быть, они потом эту воду нам продают, как это горная вода с Альп?
2: Ну, да,
1: а
2: может быть.
1: А на самом
2: быть.
1: Деле она из Австралии, поэтому она такая дорогущая, наверное.
2: Коллега, давай опустим вот эти вот рассуждения.
1: Давай лучше о людях поговорим. А мы тут, да, мы просто подумали, представляешь, если лететь, сколько там, 24 часа?
2: Да.
1: 24 часа, за это время что может произойти? Могут пары распасться.
2: Да, мы подумали, что для таких рейсов обязательно нужен семейный психолог. Это 100%.
1: Наверное, да. Вот как садят на рейс этого воздушного маршала, да?
2: Да.
1: Вот пусть будет... Воздушный семейный психолог.
2: Да, чтобы вот за... на всякий случай.
1: Да, сначала зарождение конфликта, отрицание, потом принятие стадии, и он помог эти все стадии пройти, а потом выйдет, и семейная пара
2: все укрепилась. Все хорошо у вас, да. Детская комната должна быть.
1: Обязательно,
2: да, чтобы
1: детишек оставили,
2: детишек,
1: чтобы
2: да,
1: они там
2: чтобы,
1: не кричали.
2: Да, им было интересно.
1: Или кричали в строго отведенном месте.
2: Да, да, да, что еще нужно?
1: Так, потом можно и священника посадить, чтобы кто-то же полетел еще разные, еще незнакомые, они могут же там познакомиться за 24 часа, рядом сидя на одном кресле. Ну, рядом
2: чтобы
1: кресле.
2: Они...
1: Уже пара совпала,
2: да.
1: И быстренько,
2: узы
1: быстренько,
2: брака, да?
1: Узы брака, угу. быстренько их расписали, выехали, уже вышли уже из самолета, уже новая семейная
2: пара,
1: ячейка,
2: да. Слушай,
1: общество.
2: Да. Ну вот, так, но, если так, то
1: прямо,
2: то да.
1: Прямо, да, 24
2: часа. Давай напомним, какие сегодня играют

0: числа.
1: 0.13. Чертова дюжина сегодня у нас. 0.13, 0.31, 103, как частота нашего, нашей радиостанции, 130, 301 и 310.
0: Да, вот. Если вы счастливый обладатель.

0: Еще ты регистрация проходит.
1: А если еще этот рейс с пересадкой, то есть ты летел из своего города с пересадкой в какой-то большой хаб, например, в Стамбуле, да? Там еще пересадку отсидел 6 часов, до Стамбула 5 часов долетел, и еще 14 часов, там 10 летишь до конечной точки своего отпуска, назначения, то это вообще...
0: А отпуск у тебя всего... 6-7 дней.
1: Да, отпуск 5 дней, и еще 3 дня ты обратно летишь.
0: Отлично. Увидеть Стамбул и...
1: И удивиться.
0: И удивиться, да. Поэтому давайте-ка лучше отдыхать на нашей матушке России. В нашей отечестве, так сказать, на наши родные курорты ездить.
1: Ну вот в Калининграде, говорят, прямо...
0: А лучше, а можно и вообще в рамках своего региона, чтобы на лодочке...
1: Ну да.
0: Либо на машине.
1: Ну ты же, либо, ты же эксперт.
0: На поезде, либо на поезде.
1: Ты у нас эксперт в местах.
0: Не столь отдаленных?
1: Да, да, да. Ну по тебе видно, да.
0: Само собой. Места не столь отдаленные, наше все для отдыха. Итак, все. Вперед, вперед.
1: Все получится.
0: Все получится, да.
1: Нет, я имела в виду, что где позагорать, где покупаться. Освежиться.
0: Ну да.
1: Пикник устроить.
0: Это мы узнаем.
1: Так вот и расскажи, что молчишь-то.
0: Так а что, все здесь, в районе 10 километров от Тагила.
1: Спасибо.

0: радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай.

0: поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК Леоград. 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир каверленда.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп-гороскопище на 30 число, на сегодняшний четверг. Хотелось бы сказать, что финальный день июля, но нет, еще завтра у нас...
2: Еще денек.
1: Денек да. Второго месяца, да. Лето нас порадует.
2: Да. Ну что, начнем. Овны, да? Сегодня вам захочется действовать напрямую. Не тратьте время на долгие обсуждения. Такой подход вам поможет справиться с простыми задачами. Но в вопросах, где участвуют несколько человек, потребует чуть больше терпения.
1: Тельцы, сегодня вероятен разговор о деньгах.
2: Ой.
1: Да, не исключено обсуждение зарплаты, возврата долга, общей покупки или семейного бюджета. Говорите конкретно, называйте суммы, сроки и условия, не рассчитывая, что собеседник сам поймет ваши ожидания.
2: Близнецы, сегодня многое будет зависеть от вашей способности удерживать внимание на одной теме. Новые сообщения, просьбы, разговоры начнут появляться с самого утра, поэтому существует риск потратить силы на чужие задачи.
1: Раки, у вас сегодня рабочие вопросы потребуют спокойствия. Если коллега или руководитель говорят резко, либо не отвечают, либо общаются с вами в резкой тональности, то сосредоточьтесь на фактах и предложите конкретный способ решить проблему.
2: Львы, сегодня вы сможете привлечь внимание к своей работе, но для этого понадобится не яркая подача, а убедительный результат. Вот и звезды вам советуют, пусть ваши действия говорят громче, чем желание произвести впечатление, и не только работы это касается.
1: Девы, сегодня ваша внимательность поможет избежать ошибки, но не проверяйте одно и то же бесконечно. После разумного контроля нужно переходить к действию, иначе задача снова останется незавершенной.
2: Весы, сегодня вам придется четче обозначить собственную позицию. Попытка остаться нейтральными в важном споре может привести к тому, что решение примут без учета ваших интересов.

0: Скорпионы, сегодняшний день может раскрыть деталь, которая раньше оставалась незамеченной. Она изменит ваше отношение к человеку или поможет понять настоящую причину задержки в важном деле.
1: Стрельцы, сегодня появится возможность сделать шаг к цели, которую вы долго считали слишком далекой. Это может быть первый разговор, подача заявки, поиск билетов, выбор курса или знакомство с нужным человеком. Не ждите идеальных условий.
0: А эти билеты, случайно, не лотерейные?
1: А может быть, это билеты в отпуск?
0: Это и все про отпуск, а я все про деньги.
1: Ну, как обычно.
0: Ой, козероги, бля, мы такие. Итак, козероги, четверг поможет укрепить профессиональные позиции. Вам могут получить ответственную задачу, попросить совета, либо привлечь к обсуждению важного решения, но не соглашайтесь молча на дополнительную нагрузку.
1: Водолеи, сегодня привычный порядок может неожиданно нарушиться, однако именно это поможет найти новое решение. Отмена встречи, техническая проблема откроют новые возможности, ну а в личной жизни полезно добавить больше конкретики.
0: Ну и рыбы. Четверг потребует бережно отнестись к собственной энергии. Окружающие могут обратиться к вам с просьбами, жалобами или эмоциональными историями, постепенно отвлекая вас от важных дел. Помогайте только там.
1: Коллега, соберись.
0: Да, помогайте только там, где действительно можете повлиять на ситуацию.
1: В общем,
0: не распыляться.
1: Не распыляться, да.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: Средний Урал, 9 утра. Хоу!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле начались массовые остановки лифтов в жилых домах из-за отключения электроэнергии. За день в кабинах застревают до 25 человек. Аварийная лифтовая служба работает на износ. Освободить тагильчан, оказавшихся в душном замкнутом пространстве, они обязаны за полчаса. Около 3 месяцев компания «Тагиллифт» работает в авральном режиме. Даже техническое обслуживание иногда отходит на второй план. Сотрудники носятся по этажам и освобождают людей, оказавшихся в ловушке. По регламенту открыть двери кабины нужно в течение 30 минут. Если в рабочее время в спасательных операциях участвуют все электромеханики, то вечером работает только аварийная бригада из 2 человек. При этом узнать, где именно застрял человек, сотрудники не могут. Вместе с электричеством пропадает и связь с диспетчером в кабине. Проблема коснулась многоквартирников на Гальянке и Вагонке. Постоянные отключения влияют и на работу дорогостоящего оборудования. Например, 1 электронная плата стоит около 500 000 рублей. Подробный репортаж об этом читайте на сайте информагентства «Все новости». В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за гибели 13-летней школьницы. Девочку завалило песком во время купания на Ребяжинском карьере. Трагедия случилась 24 июля. Школьница стояла на краю карьера. Внезапно он обвалился, и ребенка завалило песком. Очевидцы не смогли помочь девочке, ее тело до сих пор не достали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». На контроль дело взял председатель СК России Александр Бастрыкин. После масштабного дождевого паводка в Свердловской области от гепатита А бесплатно привили почти 4000 взрослых и свыше 900 детей. Еще 690 уральцев вакцинировали от брюшного тифа, рассказали в региональном Минздраве. Экстренная вакцинация позволит избежать распространения опасных инфекций. Прививочную кампанию от гепатита А развернули в селе Николопавловское. Территория в пригороде Нижнего Тагила серьезно пострадала от паводка. Сточные воды заполнили колодцы и скважины, а также повредили или уничтожили посадки. Гепатит

0: А часто называют болезнью грязных рук. Вирус поражает печень, попадая в организм через загрязненную воду, пищу или при контакте с инфицированными людьми. Сейчас под контролем Минздрава сотрудники 22 больниц вакцинируют группы риска и следят за жителями территорий, пострадавших от потопа. Деньги на это выделены из областного бюджета. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области хотят обязать выделять рабочие места для участников СВО. Речь идет о предприятиях со штатом не менее 100 сотрудников. Инициативу рассмотрели на заседании Комитета по социальной политике, сообщает пресс-служба парламента региона. Документ предписывает ввести обязательную квоту в 1% от среднего числа работников. Она будет касаться бойцов СВО и людей, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения в Россию. Если закон примут, новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Так, на Среднем Урале сегодня будет немножечко облачно, но солнце никуда не уходит. Днем и вечером, нет, уже изменилась обстановка, только днем обещают дожди небольшие. Восточный ветер дует умеренный, температура утром 22 градуса. Днем воздух прогреется до 27, ультрафиолетовый индекс сегодня высокий.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Ой, да когда диджей-то влюблен, вы даже не представляете, что творится на танцполе, какая музыка играет и все на свете. Слушайте, а вы даже не представляете, что за день сегодня.
1: Ну, что за день? Что за день?
0: Алин, поговори, пожалуйста, потому что я не могу, мне нужно тут пин-код ввести.
1: Понятно. Вот так и работаем, в принципе, друзья. Там у меня коллега что-то оплачивает очень-очень яростно.
0: Да вы даже не представляете. Ей, так.
1: Все, у тебя получилось? Нет, не получилось.
0: Да, похоже, да, все получилось.
1: Ура!
0: А вы даже не представляете, что я оплатил сейчас, что я сейчас оплатил. Я оплатил билеты в кино на самый ожидаемый фильм года. Это «Одиссея». И это не реклама, это просто я иду на «Одиссею» в 6:30 сегодня. Ура! Мы ждали столько времени этот фильм. Он уже
1: сколько?
0: То весь год про него, да? Из всех этих говорят, да, это самый эпичный, самый мощный фильм, вы очень долго ждали. И, кстати,
1: сегодня премьера, я так понимаю.
0: Премьера у нас в России, да, в России. Он сегодня, его привезли, начали показывать, и наверное, не просто так. Ты представляешь, сегодня, кстати, режиссер этого фильма Кристофер Нолан отмечает свой день рождения.
1: Ой, как все совпало,
0: да,
1: как все прекрасно
0: наши,
1: совпало.
0: Наши прокатчики что-то знали, и вот здесь сделали такой подарок Кристоферу Нолану на день рождения. Он лев, ему 56 лет, он уроженец Лондона. И сегодня день рождения у Кристофера Нолана.
1: Поздравляем.
0: Так, секунду.
1: Давай.
0: Поздравляем, Кристофер. Поздравляем, Нолан.
1: Вот это вот, да.
0: Пусть еще будет больше
1: фильмов.
0: Таких же крутых, как «Интерстеллар» и прочих.
1: Вот у тебя даже настроение
0: улучшилось. Да, конечно, Я помню, когда я на «Интерстеллар»-то ходил, сколько это уже, 10 лет назад это прошло, это было просто что-то незабываемое. Так что жду, и вот «Одиссея», возможно, что-то будет. Завтра все вам обязательно расскажу, как я сходил, возможно, какую-то реакцию запишу. Все это будет здесь. Так, еще у нас сегодня отмечают день рождения актриса одного популярного сериала «Какое-то гадаемся по музыке».

0: Ну что, догадались?
1: Да, конечно, догадались.
0: Ну, да, ну. Это сериал «Друзья», конечно же. Мы сейчас музыку из сериала «Друзья» включили. Лиза Кудроу, Фиби. Она же Фиби.
1: Да.
0: Такая немножечко...
1: Ну, такая.
0: Своеобразная девушка, да. Но со своей харизмой. Интересно, классно, интересно. В общем, она свой день рождения сегодня отмечает. Так, еще не одним этим единым сегодня день рождения. Так, включаю из следующего фильма. Актер из этого фильма, из нашего детства, так скажем. Сегодня именинник. Я думаю, тут посложнее будет.
1: Ну да. Я даже не знаю.
0: Даже не знаешь. Ну ты-то знаешь. Это... Вообще, сейчас играет Shape of My Heart.
1: Ой, песня потрясающая просто.
0: Стинга. И, как сказал наш музыкальный редактор, эта песня была саундтреком к фильму «Леон». Леон Киллер, в котором прекрасную свою роль сыграл Жан Рено. Также мы его еще могли видеть в «Годзилле». Но в «Леоне» он бесподобен. С Натали Портман, по-моему, там играет, да?
1: Да, Натали Портман.
0: С Натали Портман. И, в общем, 78 лет Жану Рено. Поздравляем его. Ну и далее. Вы даже не представляете. Не все. На этом еще не все. На этом еще не все. Так, следующая песня от именинника.
1: О, сильно.
0: Ага.
1: Матрица — это система.
0: Матрицу невозможно взломать. Да, но не Киану Ривз. Не Киану Ривз, как вы подумали, Лоуренс Фишборн. Он же Морфеус.
1: Да.
0: Морфеус из фильма «Матрица». Лоуренс Фишборн отмечает свой день рождения. Сегодня поздравляем этого актера. И на финалочку самое главное. Самый главный человек, самый железный человек планеты, так скажем, включаем.
1: Я уже поняла.
0: Подводочка хороша.

0: далеком 2025 случилось восстание машин. Но на самом деле сингулярность произошла в 2026. Так что Джеймс Кэмерон был где-то прав. А Арни, железный Арни.
1: Да.
0: Главный терминатор нашего детства сегодня отмечает 79 лет.
1: Вау. Арнольд Шварценеггер, конечно же.
0: Конечно же.
1: Тот человек, который, наверное, висел у каждого...
0: Уважающий себя качал.
1: Когда, да, вот эти вот плакаты.
0: Плакаты. А сколько он людей сподвиг на то, чтобы заниматься
1: спортом, это точно.
0: Железо таскать. Так что он сделал много-много хорошего для нашего детства, для многих людей, именно просто своими работами в кинематографе. И «Терминатор», конечно, открыл ящик Пандоры.
1: Да, это точно.
0: Ну что, с днем рождения, наши любимые актеры, актеры, которые сделали нам детство.
1: Слушай, не случайно, мне кажется, эти люди родились именно сегодня.
0: Львы, настоящие львы.
1: Настоящие львы. Ну а если у вас день рождения сегодня, ну вы просто потрясающий человек.
0: Вы просто крутой человек.
1: Ну, класс. Кстати, можно пересмотреть все эти шедевры сегодня?
0: Да, отличная, кстати, идея. Так что можно посмотреть что-то сегодня из перечисленных шедевров. В общем, вечерочек горячий, да. Горячий вечерок. Это Эко-радио, это утреннее шоу. Здесь Алина Геринг и Александр Данилов.

0: Ох, не отпускает
1: не
0: меня
1: отпускает
0: эта мелодия.
1: Не тебя вообще просто.
0: Не отпускает меня этот Терминатор. Да, сегодня день рождения Арнольд Шварценеггер празднует, поэтому мы вот все вот вспоминаем. Его немножечко вспомнили. Так, ну да ладно, да ладно. Так, давайте-ка мы сначала немножко коммерческой информации. Информация на правах рекламы. Между прочим, не одними днями рождениями мы едины, но и вот магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август скидка 50% на всю одежду и обувь. Китай-город. Город Нижний Тагил. Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция длится с 1 августа по 1 сентября 2026 года. Так что все гоу в Китай-город. И желательно до 1 сентября не откладывать, потому что все разлетается наверняка как пирожки. А мы там про пирожки-то разговариваем. Да, сегодня еще же день чизкейка отмечается. Вы знаете об
1: этом? Да, между прочим, я когда готовила факты про этот потрясающий десерт, прочитала, что это пирог, а не торт. Считается, что это пирог. Представляешь?
0: Да как ты... А сколько... Как его не назови, главное, чтобы вкусно.
1: Сколько еще интересных фактов я узнала, когда готовила наш сегодняшний выпуск к радио «Утки». Сегодня будем говорить о чизкейке. Факты просто потрясающие, невероятные, удивительные и очень интересные.
0: Да, давайте буквально две песни послушаем и про чизкейк все узнаем в радио «Утки». Подключайтесь к нам буквально через две композиции. «Фастбой Топик» сейчас, «Зиверт» далее и «Чизкейк», «Радио Утка», «Здесь и ты».
2: Включайся. С тобой. Утро.

0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: утро.
1: Кря-кря.
2: Кря-кря.
1: Кря-кря. Вкусная кря-кря. Сегодня в Радио Утки разговариваем о чизкейках. Телефон прямого эфира 41-66-66. Прямо сейчас бери вот свой смартфон и набирайте волшебные цифры. 8-34-35-41-66-66.
2: А что мы будем делать? Мы будем говорить о чизкейках и угадывать, где правда, а где ложь.
1: Я правда, а где ложь, да. Сегодня день чизкейка отмечается. Я вот сразу сказал Алине, а что такое вообще чизкейк? Почему он чизкейком-то называется? Там это же, ну, чиз — это сыр, а это, ну, же не, это же торт, пирог или
2: да
1: что-то
2: нет,
1: вообще?
2: Ну я же тебе рассказала, что, короче, прямо зависит от ингредиентов.
1: Там нюансов все вообще. Сейчас узнаем, что к чему, там еще какие нюансы есть. У нас есть звонок, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро, как вас зовут?
3: Меня зовут Игорь.
2: Игорь, ну что?
1: Очень приятно, Игорь.
2: Очень приятно. Как вы относитесь к сладостям, а в частности к чизкейкам?
3: Замечательно, я обожаю сладости.
2: Вот, ну, поэтому Игорь ждал нашу радиоутку, чтобы поугадывать и понять, где правда и где ложь про наши чизкейки.
1: Игорь, сейчас будете вообще специалистом по всем чизкейкам, то там придете куда там в какую-нибудь кондитерскую, скажете.
2: А знаете что?
1: А знаете что? Я не просто так.
2: Да. Ну что, Игорь, у нас будет три факта. Вам нужно будет угадать, где правда, а где ложь, и не услышать звук крякающей, смеющейся утки. Да, вот такого нам не надо. Ну что, Игорь, вы готовы?
3: Да, давайте.
2: Какой серьезный человек, который любит слушать.

0: Радости. Ну ладно. Игорь, правда ли, что чизкейк – это древний десерт, который давали олимпийцам в Древней Греции для придания сил?
1: Ну, если так порассудить, давайте. Так, оно мозг разгоняет, так что, ну, давайте правда.
0: Правда, то есть давали, чтобы они были сильными, быстрыми, мощными. Ну, давайте проверим, правда это или нет.
2: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да. Первые подобия чизкейка делали на греческом острове Самос более 4000 лет назад. И сыр, в общем, этот перетирали с мукой и медом, и затем запекали, и правда давали олимпийцам, чтобы им придать силы.
3: Ну, вот так.
1: Ничего себе.
0: Игорь сам удивился.
3: Не вот эти вот ваши вот эти таблетки надо, это вот чизкейками.
0: Да.
3: Представляешь, олимпийцев, лопающих чизкейки.
0: Ой, это прекрасно.
3: Спортсмены,
0: представляю.
3: Гимнасты такие взлетают.
0: Игорь, как у вас настроение?
1: Замечательно, хорошее. Тем более, я уже ответил на один вопрос правильно, так что я готов дальше. Давайте.
0: Отлично. Значит, правда ли, что в середине 20 века титул «Мисс Чизкейк» присуждали восходящим кинозвездам за их привлекательность? Да, вот был такой титул «Мисс Чизкейк».
1: Мне кажется, титул все-таки как-то по-другому должен называться, не «Чизкейк».
0: Ну,
1: так что, я думаю, неправда.
0: Неправда.
3: Неправда.
0: Ну, а если так порассуждать, например, что вот такая красивая, аппетитная актриса, и вот подумали, вот она как чизкейк, потрясающая.
3: Кто так подумал?
0: Я не знаю. Ну, в общем, Игорь, правда или ложь все-таки?
1: Мне кажется, все-таки ложь.
0: Все-таки ложь. Ну, отлично. Да. Давайте проверим, правда это или нет. Эх, Игорь. Нет, к сожалению. Нет, были журналы, в общем, вроде Stars, там и всякое название другое, присуждали титул «Мисс Чизкейк» действительно восходящим звездам кино. Включая Мэрилин Монро, она в 1950 году получила такой титул «Мисс Чизкейк», так как пышные формы, манящие улыбки актрис вот именно ассоциировались у публики с чем-то столь же, ну, таким приятным, как этот сладкий пирог. Пирог. Это даже не десерт, а пирог.
1: Интересно.
0: Вот. Игорь, ну вы не расстраивайтесь.
3: А давай мы еще бонусный сделаем. Уже без... Давайте уже. Игорь, хорошо, шел. Давай еще. Просто мне самое интересное про чизкейки. Давай.
0: Игорь, вы не против?
1: Нет, не против.
0: Отлично. Давай. Игорь, давайте подумаем. Правда ли, что чизкейк не содержит никаких полезных веществ? Это только сахар и жир. Ну, там нет никаких полезных веществ в этом пироге. Там просто сахар, просто жир и ничего более.
1: Ну, скорее всего, все-таки содержит, потому что вообще мне сложно представить, что может полностью не содержать вообще никаких полезных веществ.
0: Так.
1: Везде они есть. Так что я думаю, это ложь.
0: Это ложь. Отлично.
1: Да.
0: Проверим. Посмотрим.
2: Ну... Теперь вся утка.
0: Игорь, ну конечно, вы абсолютно правы. В меру употребляемый чизкейк может быть источником белка, кальция, железа и других важных витаминов и минералов, потому что на основе сыра это делается.
3: Ну не зря же все-таки олимпийцам их давали.
0: Так вот.
3: Значит, есть там полезные вещества.
1: Вот, кстати, вот. Да, первый вопрос.
3: Кстати, да.
0: Да. Так что, Игорь, будем считать, что вы выиграли. В качестве приза я вам предлагаю сходить со своей второй половинкой или с другом, или даже одному и порадовать себя чизкейком.
3: А, да.
0: А что ты на меня, коллега, так смотришь? Коллега что-то...
3: Да не, обращайте внимание. Игорь, вам хорошего дня. Вкусных чизкейков.
1: Спасибо.
3: Ну и всем тоже желаем отличного настроения. Пусть все будет сладким и полезным этот день. Как чизкейк.
4: Радио «Утка».

0: Так, ну мы движемся дальше. Дальше все интереснее. Сегодня мы обсуждали и чизкейки, узнали, что это оказывается ягода, а не торт. Что ты замолчал? Я тебя подловить хотел.
1: Да я даже вот
0: что это оказывается пирог? Чизкейк это пирог, а не торт.
1: Пирог, да, они.
0: А не десерт. Пирог, а не десерт. Ну и мы тут что-то начали про десерты, про сладкое, про кино разговаривать. Я напоминаю, что я сегодня иду на самый эпичный фильм года Кристофера Нолана. Сегодня премьера. Сегодня Кристофер Нолан отмечает свой день рождения, так что все совпало, все тут, все, в общем, билеты куплены, это заряжено.
1: Ну у него даже настроение у моего коллеги X10 сразу же.
0: Конечно, конечно, конечно.
1: Что для счастья нужно?
0: Что для счастья нужно, да. Ну и мы тут начали вспоминать, а какие девушки, какие актеры, мужчины и женщины нравятся вот нам вот, с коллегой в всяких фильмах. И ты знаете,
1: Не так я спросила. Значит, пришел наш звукорежиссер Данил. Вот мы с

0: сидим, все разговариваем про то, что вот я рассказывала, а вот, кстати, еще один человек, у которого я должна спросить этот вопрос. Значит, что мисс Чизкейк был такой титул, и что Мэрилин Монро как бы
1: выиграла
0: да, эту номинацию, так скажем.
1: А вот, знаете, что говорит? Да, Мэрилин Монро.
0: Да, и я тут вот подумала, коллеги, кто для вас вот идеал красоты из актрис? Вот ваш типаж. И вот, значит, наш звукорежиссер Данил сказал, да, Мэрилин Монро как бы нет, не в моем вкусе. В общем, и назвал
1: малолетка.
0: Несколько актрис.
1: Ничего не понимает, не разбирается в женской красоте. Но... Это Мэрилин Монро. Там сам JFK Кеннеди ради нее остановил холодную войну, нападение на Кубу.
0: Ну вот Хелен Хант вот был.
1: Короче, он назвал какую-то Хелен Хант.
0: В общем, всякие разные актрисы, которые по типажу вообще разные. То есть они, ну, сами друг друга, в общем, не похожи. А, значит, мой коллега Александр Данилов. Я говорю, давай ты. И, в общем, Натали Портман. Кто там еще у тебя
1: Игорь,
0: был?
1: Я этим горжусь.
0: Ну, да. Кто там еще у тебя был?
1: Ребекка Фергюсон.
0: Да.
1: Джулия Робертс.
0: Да.
1: В общем, Деми Мур,
0: да. Джулия Робертс. И все эти актрисы друг на друга типаж похож очень.
1: Ну, это на ваш взгляд.
0: Ну, я тебе говорю,
1: ну,
0: похож.
1: Да, да, возможно, со
0: да.
1: стороны.
0: Ты
1: я
0: даже
1: думал.
0: Чисто вот можешь не думать об этом.
1: Ну, и,
0: чисто,
1: видимо,
0: да.
1: я не думаю.
0: Да, и, а, бац, и вот
1: ну,
0: все сходится.
1: Головой.
0: Да. Это мы к чему? Вот типаж все равно существует же.
1: Существует, да. Я думаю, что надо будет обсудить актрис кинематографа в следующем дне.
0: Ну,
1: завтра-послезавтра. И пусть наши слушатели тоже для себя вспомнят, а кто им нравится?
0: Ваш типаж.
1: Может быть, даже
0: да.
1: поговорим об этом.
0: Возможно.
1: Ваш типаж как мужского актера.
0: А почему ты меня не спрашиваешь?
1: Да, у нас потому что время, мы уходим на музыку, нам надо сейчас на музыкальную файл идти.
0: Ну,
1: а
0: вот это 3 секунды спросить.
1: Ну да, 3 секунды мы обычно, да.
0: Ну давай.
1: 3 секунды. Кто у тебя актер?
0: Типаж.
1: Типаж твоего актера.
0: Хавьер Бардем.
1: Да я знаю, кто такой Хавьер Бардем. Да, красавчик, молодец. Да, Чигур в его исполнении. Антон Чигур просто великолепен в одном из фильмов «Братьев Коэнах». Обязательно
0: ну,
1: пересмотрите.
0: Ну это же просто потрясающе.
1: Да, это просто потрясающе, поэтому обязательно посмотрите. В общем, любой фильм, какой нравится, сегодня вечером, обязательно. Но желательно от Кристофера Нолана.

0: Гороскоп на Эго-радио.
1: Да, между тем наступает гороскоп, а не наступает, а наступил, так же, как идет терминатор, и от него никуда не денешься. Именно на этой подложке мы сегодня его и зачитаем, гороскоп. А почему? Потому что сегодня у Железного Арни день рождения.
2: Да, коллега, ты так быстро ворвался в это во все, я даже не ожидала. Ну а что, гороскоп, все расскажем, ничего не утаим. Овны, сегодня вам захочется действовать напрямую, не тратя время на долгое обсуждение. Такой подход поможет справиться с простыми задачами, ну и быстро решить какую-то проблему.
1: Все будет хорошо.
3: Тельцы, сегодняшний день подойдет для практических решений. Вы сможете найти более удобный способ организовать работу, сократить ненужные расходы или отказаться от услуги, которая давно не приносит пользы.
2: Близнецы, сегодня многое будет зависеть от вашей способности удерживать внимание на одной теме. Новые сообщения, просьбы и разговоры начнут появляться с самого утра, поэтому существует риск потратить силы на чужие задачи.
3: Раки, сегодняшний день заставит внимательнее присмотреться к собственным желаниям. Возможно, вы поймете, что согласились не на слишком многое и стремление никого не расстроить. Рабочие вопросы сегодня потребуют спокойствия.
2: Львы, сегодня вы сможете привлечь внимание к своей работе, но для этого понадобится не яркая подача, а убедительный результат. Звезды вам советуют, пусть ваши действия говорят громче, чем желание произвести впечатление.
3: Девы, четверг принесет возможность разобраться с делом, в котором слишком долго царила неопределенность.
2: Все?
3: Ну нет, наконец появятся недостающие документы, точные условия или ответ на ответ ответственного человека.
2: Ага, хорошо, понятно.
3: Движемся дальше.
2: Весы, сегодня вам придется четче обозначить собственную позицию. Попытка остаться нейтральными в важном споре может привести к тому, что решение примут без ваших интересов.
3: Скорпионы, четверг может раскрыть деталь, которая раньше оставалась незамеченной. Она изменит ваше отношение к человеку или поможет понять настоящую причину задержки в важном деле.
2: Стрельцы, сегодня появится возможность сделать шаг к цели, которую вы долго считали слишком далекой. Это может быть первый разговор, подача заявки, поиск билетов, выбор курса или знакомство с нужным человеком. Не ждите идеальных условий.
3: Козероги, четверг поможет укрепить профессиональные позиции. Вам могут поручить ответственную задачу, попросить совета или привлечь к обсуждению важного решения. А вот вы не соглашаетесь молча на дополнительную нагрузку. Вам и так хватает.
2: Водолеи, сегодня привычный порядок может неожиданно нарушиться. Однако именно это поможет найти новое решение. Ну а в личной жизни полезно добавить больше конкретики.
3: Ну и рыбки завершают наш любой гороскоп из любого дня. Итак, рыбы. Четверг потребует бережно относиться к собственной энергии. Окружающие могут обращаться к вам с просьбами, жалобами или эмоциональными историями, постепенно отвлекая от важных дел. Но вы сочувствуете не всем, а только тем, кому пожелаете. Это было утреннее шоу. Здесь были Алина Геринг,
2: Александр Данилов.
3: Все будет хорошо и еще лучше и завтра, и послезавтра.
2: И всегда.
3: Да. Всем хорошего дня.
2: Пока.
3: Пока.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
3: Только 31 июля в «Светофоре». Шампиньоны свежие 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на среднем Урале 10 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле начались массовые остановки лифтов в жилых домах из-за отключения электроэнергии. За день в кабинах застревают до 25 человек. Аварийная лифтовая служба работает на износ. Освободить тагильчан, оказавшихся в душном замкнутом пространстве, они обязаны за полчаса. Около 3 месяцев компания «Тагиллифт» работает в авральном режиме. Даже техническое обслуживание иногда отходит на второй план. Сотрудники носятся по этажам и освобождают людей, оказавшихся в ловушке. По регламенту открыть двери кабины нужно в течение 30 минут. Если в рабочее время в спасательных операциях участвуют все электромеханики, то вечером работает только аварийная бригада из 2 человек. При этом узнать, где именно застрял человек, сотрудники не могут. Вместе с электричеством пропадает и связь с диспетчером в кабине. Проблема коснулась многоквартирников на Гальянке и Вагонке. Постоянные отключения влияют и на работу дорогостоящего оборудования. Например, одна электронная плата стоит около 500 000 рублей. Подробный репортаж об этом читайте на сайте информагентства «Все новости». В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за гибели 13-летней школьницы. Девочку завалило песком во время купания на Ребяжинском карьере. Трагедия случилась 24 июля. Школьница стояла на краю карьера. Внезапно он обвалился, и ребенка завалило песком. Очевидцы не смогли помочь девочке, ее тело до сих пор не достали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». На контроль дело взял председатель СК России Александр Бастрыкин. После масштабного дождевого паводка в Свердловской области от гепатита А бесплатно привили почти 4000 взрослых и свыше 900 детей. Еще 690 уральцев вакцинировали от брюшного тифа, рассказали в региональном Минздраве. Экстренная вакцинация позволит избежать распространения опасных инфекций. Прививочную кампанию от гепатита А развернули в селе Николопавловское. Территория в пригороде Нижнего Тагила серьезно пострадала от паводка. Сточные воды заполнили колодцы и скважины, а также повредили или уничтожили посадки. Гепатит А часто называют болезнью грязных рук. Вирус поражает печень, попадая в организм через загрязненную воду, пищу или при контакте с инфицированными людьми. Сейчас под контролем Минздрава сотрудники 22 больниц вакцинируют группы риска и следят за жителями территории, пострадавших от потопа. Деньги на это выделены из областного бюджета. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области хотят обязать выделять рабочие места для участников СВО. Речь идет о предприятиях со штатом не менее 100 сотрудников. Инициативу рассмотрели на заседании Комитета по социальной политике, сообщает пресс-служба парламента региона. Документ предписывает ввести обязательную

0: квоту в 1% от среднего числа работников. Она будет касаться бойцов СВО и людей, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения в Россию. Если закон примут, новые требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.

0: Доброе утро, дорогие друзья! С вами на Эко-радио Маша Максимова, и нас ждет драйвовый, энергичный день с самой лучшей музыкой. Holiday Boy только что добавил нам романтики с треком «Мания». А впереди у нас прекрасный Егор Крид.
1: Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится.
0: Коста Ла Коста.

0: Если хотите повышение, спойте начальнику припев трека Люси Чеботиной «Командир». Точно попадете в его сердечко. Ну, надо только, наверное, над вокалом поработать. А у нас на Эко-радио тут еще много всего веселого, интересного и полезного. Например, совсем скоро в эфире передача «Digest News». Узнаем все свежие сенсации нашей планеты сразу после коллаба «Алок Халит Dive Into Me», который прозвучит прямо сейчас.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире

0: терапион, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34-35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вот Дима Билан и Анна Асти спели нам об эпилоге. До завершения еще точно далеко. На Эко-радио будем наслаждаться солнцем, теплом и лучшей музыкой. А еще, если у вас сегодня особенный день, нужно кого-то близкого поздравить с днем рождения или случилось то, о чем вы так давно мечтали, вы можете поделиться со всеми своей радостью. Пишите обо всем мне в сообщение в группе Эко-радио ВКонтакте или на номер 8-953-056-0103. А я, Маша Максимова, все-все озвучу в прямом эфире, передам приветы и поздравления, и мы от всей души порадуемся вашим новым достижениям. Пока, предлагаю окунуться в 2014-й. Робин Шульц, Sun Goes Down.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: На Среднем Урале 11 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Ликвидацию последствий паводка на территории Свердловской области обсудили глава МЧС России Александр Куренков и руководитель региона Денис Паслер. Из-за аномальных осадков в ряде муниципалитетов потоплены жилые дома. В округах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Чтобы контролировать паводок и регулировать сброс воды на плотинах, спасатели подняли в воздух авиацию. Главная задача сейчас – быстро вернуть людей в свои дома. МЧС экстренно перебрасывает на Средний Урал дополнительную технику и тепловые пушки из соседних регионов для просушки жилья. В Екатеринбурге исчезла 21-летняя Анастасия Садырова. Девушка могла попасть под влияние мошенников. Они уже угрожали родным Насте. В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что уралочка ушла из дома 27 июля. После этого от нее не было ни звонков, ни сообщений. Вместе с Анастасией из дома пропали деньги и украшения. Родные девушки рассказывают, что она поддалась влиянию мошенников. Они даже угрожали близким екатеринбурженке. Сейчас Анастасию ищут полицейские волонтеры. 28 июля ее видели в Нижнем Тагиле. Затем она могла отправиться в Серов. Садырова среднего роста, плотного телосложения, у нее русые волосы, карие глаза. Во что Анастасия была одета, неизвестно. О местонахождении пропавшей можно сообщить по номерам 112 или обратиться в ближайший пункт полиции. 15-минутный лимит для врачей на прием одного пациента не отражает реальных потребностей системы здравоохранения, признал глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, в поликлиниках начали внедрять более гибкий подход к планированию консультаций. Для оптимизации работы в ряде поликлиник начали тестировать новую систему записи. При оформлении приема пациентам предлагают заранее заполнить анкету и указать причину обращения. Полученная информация позволяет врачам и администраторам более точно определить время приема в зависимости от сложности случая. В день города Нижний Тагил впервые примет гастрономический фестиваль «Заводные пироги». Площадкой станет старый Демидовский завод. Гостей ждут мастер-классы от звездных шеф-поваров, экскурсии по легендарному заводу, фудкорт, ярмарка и концерт. По данным организаторов, участие подтвердили два московских шеф-повара. Василий Емельяненко, звезда гастрономических телешоу, приготовит зеленую груздянку. Это грибной суп с большим количеством свежей зелени, адаптированный под летний сезон. Олег Ольхов, шеф-повар московского Свято-Данилова монастыря и ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», научит гостей готовить уральские щи шаньгами. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.

Леша с Викой и Нюша пробудили в нас нежность и романтику, а лучшие треки на Эко-радио в этом часе пробудят позитив и веселье даже в самом отъявленном пессимисте. Услышим Эда Ширана.

0: слушатели ждут вас в этом часе. А прямо сейчас раскачаемся и разогреем голосовые связки с диджеем Пноу. Айоу.
1: Экро радио.

0: Рита Ора, Don't Think Twice. Не нужно думать дважды для того, чтобы погрузиться в праздничное летнее настроение. Тем более сегодня у нас обилие шикарных праздников. Международный день дружбы и день межгалактической дружбы, а также день «Поделитесь обнимашками». Все это явно намекает на то, как именно стоит провести вечер. Почему бы и не попробовать собраться всей компанией? А вдруг сегодня в честь праздника все и получится. Ну и, пользуясь случаем, передаю привет своим дорогим и любимым подругам. Девчонки, вы лучшие. Мне с вами очень повезло. Соскучилась по каждой и с каждой хочу увидеться. Но праздника не бывает без музыки, поэтому продолжаем наш рейв на Эко-радио. Артик и Асти, Егор Крид, Карма.
1: Эко-радио.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safel от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!

вернулись в 2020 с группой BTS, Friends. Хотя их свежий альбом Ariran стал самой настоящей сенсацией этого года, но Грэмми за него ребята не получат. Почему? Подробности в группе Эко Радио ВКонтакте. У нас там самые свежие и интересные новости шоу-бизнеса, шутки, розыгрыши. В общем, советую всем-всем подписаться. А пока продолжаем зажигать с Женей Трофимовым, Комнатой культуры и Бастой «Поезда». Эко.

Словно поезд, скидящий средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пуст, кроме тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Ликвидацию последствий паводка на территории Свердловской области обсудили глава МЧС России Александр Куренков и руководитель региона Денис Паслер. Из-за аномальных осадков в ряде муниципалитетов потоплены жилые дома. В округах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Чтобы контролировать паводок и регулировать сброс воды на плотинах, спасатели подняли в воздух авиацию. Главная задача сейчас – быстро вернуть людей в свои дома. МЧС экстренно перебрасывает на Средний Урал дополнительную технику и тепловые пушки из соседних регионов для просушки жилья. В Екатеринбурге исчезла 21-летняя Анастасия Садырова. Девушка могла попасть под влияние мошенников. Они уже угрожали родным Насте. В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что уралочка ушла из дома 27 июля. После этого от нее не было ни звонков, ни сообщений. Вместе с Анастасией из дома пропали деньги и украшения. Родные девушки рассказывают, что она поддалась влиянию мошенников. Они даже угрожали близким екатеринбурженке. Сейчас Анастасию ищут полицейские волонтеры. 28 июля ее видели в Нижнем Тагиле. Затем она могла отправиться в Серов. Садырова среднего роста, плотного телосложения, у нее русые волосы, карие глаза. Во что Анастасия была одета, неизвестно. О местонахождении пропавшей можно сообщить по номерам 112 или обратиться в ближайший пункт полиции. 15-минутный лимит для врачей на прием одного пациента не отражает реальных потребностей системы здравоохранения, признал глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, в поликлиниках начали внедрять более гибкий подход к планированию консультаций. Для оптимизации работы в ряде поликлиник начали тестировать новую систему записи. При оформлении приема пациентам предлагают заранее заполнить анкету и указать причину обращения. Полученная информация позволяет врачам и администраторам более точно определить время приема в зависимости от сложности случая. В день города Нижний Тагил впервые примет гастрономический фестиваль «Заводные пироги». Площадкой станет старый Демидовский завод. Гостей ждут мастер-классы от звездных шеф-поваров, экскурсии по легендарному заводу, фудкорт, ярмарка и концерт. По данным организаторов, участие подтвердили два московских шеф-повара. Василий Емельяненко, звезда гастрономических телешоу, приготовит зеленую груздянку. Это грибной суп с большим количеством свежей зелени, адаптированный под летний сезон. Олег Ольхов, шеф-повар московского Свято-Данилова монастыря и ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», научит гостей готовить уральские щи с шаньгами. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер южный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

А значит, больше веселья, солнца, позитива, шикарной музыки на Эко-радио. И этот час подарит нам таких крутых исполнителей, как Бенсон Бун.

0: радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safel от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

Артик и Асти вернули нас в 2019 с треком «Грустный дэнс». Ну а лучшее лекарство от грусти – это шопинг. И

0: где можно обновить гардероб по выгодным ценам. Информация на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август. Скидка 50% на всю одежду и обувь. «Китай-город», Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция с 1 августа по 1 сентября 2026 года.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: вернулись в 2016-й с треком Mike Perry Shy Martin The Ocean. Сейчас будет действительно нырнуть с головой в океан романтики или уж в какой-нибудь хоть водоем. Жара не щадит никого. Не забывайте прикрывать голову и пить больше воды, друзья. А лучшая музыка на Эко-радио станет освежающим, энергичным дополнением к этому дню. На очереди парад of Planets Destin.
1: Эко-радио.

0: 16 часов на среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле дорога, отремонтированная с добавлением шлакового щебня, прошла испытание временем и нагрузкой. Эксперимент признали удачным, рассказали информагентство «Всеновости» в пресс-службе Евросант МК. Именно металлурги предоставили материалы для обновления покрытия. Эксперимент проводился на 350-метровом участке дороги на улице Челюскинцев от плотины завода музея до Лисьей горы. В 2024 году здесь при ремонте использовали около 600 тонн горячей асфальтобетонной смеси, в которой природный щебень заменили шлаковым. Жительницу Свердловской области оправдали по уголовному делу о трагической гибели детей под снежной лавиной. В результате ЧП скончались 9-летний сын подсудимой и его 8-летний друг. Трагедия произошла 15 февраля этого года на горе Соколинка в селе Сылва. Ребята катались на ватрушках, попали под сход снега и задохнулись. Против матери одного из погибших возбудили уголовное дело. По мнению следствия, мама купила сыну небезопасный тюбинг, а за месяц до происшествия сама привела мальчика покататься на опасный склон. Ключевую роль в оправдании сыграла позиция родителей погибших детей. Они ходатайствовали о прекращении дела, заявив, что подсудимая такая же жертва трагедии, как и они сами, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области. Руководству Нижнетагильской птицефабрики поручили устранить причины загрязнения водоема, обеспечивающего водой верхнюю Салду. В противном случае власти Свердловской области рассмотрят вопрос о дальнейшей работе предприятия вплоть до ее приостановки, сообщили в Департаменте информполитики региона. В питьевой водоисточник верхней Салды попали помет и другие отходы. В результате в 4 или даже 6 раз оказались превышены ПДК по аммиаку, железу и цветности. Жителям запретили любое использование воды из-за ее опасности для здоровья. Специалисты каждые 2 часа отбирают пробы воды в водоемах и на очистных сооружениях Уральского города. По данным санитарных врачей, возбудитель инфекционных заболеваний не выявлено. Случаев отравления водой не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация остается стабильной. В Свердловской области хотят разрешить жениться и разводиться через многофункциональные центры. Сейчас это возможно только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако интерес к внедрению такой практики есть и на Среднем Урале, рассказала в эфире ОТВ директор регионального МФЦ Анастасия Зайрулина. Сейчас пары, желающие вступить в брак в красивую дату, подают заявление за несколько месяцев. Для оформления развода супругам также необходимо совместно обращаться в органы ЗАГС. По мнению Зайрулиной, перенос этих услуг в МФЦ не повлияет на количество заключаемых браков или разводов, зато сделает более удобным процесс регистрации. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер южный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Бахтит Туркин – скандалистка. А знаете, как гарантированно сделать из скандалистки нежную и заботливую девушку? Любить ее, ценить и оберегать. И она станет ласковее котенка. А если еще делать постоянно что-то вместе, то ваша любовь будет становиться только крепче. Например, вместе танцевать под лучшие треки на Эко-радио. В этом часе нам компанию составит коллаб Чунгук Лата.

0: другие звезды русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас продолжаем о романтике. Рэй Делтон, Tears to Stay.
1: Экро. Радио.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Группа Fast Family организовала нам антидот от плохого настроения, а ведь для позитива и оптимизма у нас есть куча причин. Во-первых, на часах 13:21 и половина рабочего дня, можно считать, позади. Во-вторых, завтра пятница, и еще день города в Екатеринбурге будет на выходных. Планируется много интересных мероприятий, так что скучать точно не придется. А оставшееся время до отдыха и веселья скрасят любимые треки на Эко-радио. Сейчас погружаемся в итальянские ритмы The Colors и Таладиска. Эко.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи.

Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safehole от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

Легендарный трек из 2011-го Nickelback «When We Stand Together». Всегда нужно держаться за проверенных временем людей. И вообще, одиночество — это точно не выход. А на Эко-радио вы никогда не будете одни. Наша команда старается, чтобы наши слушатели всегда 24/7 были окружены хорошей музыкой и самой свежей и интересной информацией. И ты можешь познакомиться с нами ближе. Записывайся на экскурсию в группе Эко-радио ВКонтакте и приходи в гости. Будет весело, громко и динамично. Самые позитивные эмоции тебе точно обеспечены, прямо как от трека группы «Градусы». Будем жить.

0: Радио Экофонд. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле дорога, отремонтированная с добавлением шлакового щебня, прошла испытание временем и нагрузкой. Эксперимент признали удачным, рассказали информагентству «Всеновости» в пресс-службе Евраз МТМК. Именно металлурги предоставили материалы для обновления покрытия. Эксперимент проводился на 350-метровом участке дороги на улице Челюскинцев от плотины завода музея до Лисьей горы. В 2024 году здесь при ремонте использовали около 600 тонн горячей асфальт. Асфальтобетонной смеси, в которой природный щебень заменили шлаковым. Жительницу Свердловской области оправдали по уголовному делу о трагической гибели детей под снежной лавиной. В результате ЧП скончались 9-летний сын подсудимой и его 8-летний друг. Трагедия произошла 15 февраля этого года на горе Соколинка в селе Сылва. Ребята катались на ватрушках, попали под сход снега и задохнулись. Против матери одного из погибших возбудили уголовное дело. По мнению следствия, мама купила сыну небезопасный тюбинг, а за месяц до происшествия сама привела мальчика покататься на опасный склон. Ключевую роль в оправдании сыграла позиция родителей погибших детей. Они ходатайствовали о прекращении дела, заявив, что подсудимая такая же жертва трагедии, как и они сами, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области. Руководству Нижнетагильской птицефабрики поручили устранить причины загрязнения водоема, обеспечивающего водой верхнюю Салду. В противном случае власти Свердловской области рассмотрят вопрос о дальнейшей работе предприятия вплоть до ее приостановки, сообщили в Департаменте информполитики региона. В питьевой водоисточник верхней Салды попали помет и другие отходы. В результате в 4 или даже 6 раз оказались превышены ПДК по аммиаку, железу и цветности. Жителям запретили любое использование воды из-за ее опасности для здоровья. Специалисты каждые 2 часа отбирают пробы воды в водоемах и на очистных сооружениях Уральского города. По данным санитарных врачей, возбудитель инфекционных заболеваний не выявлено. Случаев отравления водой не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация остается стабильной. В Свердловской области хотят разрешить жениться и разводиться через многофункциональные центры. Сейчас это возможно только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако интерес к внедрению такой практики есть и на Среднем Урале, рассказала в эфире ОТВ директор регионального МФЦ Анастасия Зайрулина. Сейчас пары, желающие вступить в брак в красивую дату, подают заявление за несколько месяцев. Для оформления развода супругам также необходимо совместно обращаться в органы ЗАГС. По мнению Зайрулиной, перенос этих услуг в МФЦ не повлияет на количество заключаемых браков или разводов, зато сделает более удобным процесс регистрации. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер южный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Красавец Сергей Лазарев, самообман. Иногда стоит покопаться в себе и в своих прошлых отношениях, чтобы понять, что к чему. Но и сильно уж в эту тему тоже зарываться не стоит. Не то можно совсем запутаться в лабиринте мыслей и чувств. А лучшим переключателем отличной драмы остается любимая музыка и танцы. Продолжаем наш рейд на Эко-радио. В этом часе нам компанию составит Юлиана Караулова. Если позвоню, значит, напилась. Аривидерчи. Халиде.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе ВК «Леоград 0+».
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, «Силуэт». А «Страну чудес» можно найти не только в фильмах и книге, а прямо здесь, перед нами. Ведь наш мир прекрасен и полон интересных событий. Узнать о самых свежих сенсациях мы сможем на Эко-радио совсем скоро в передаче «Digest News». Но сперва настроимся на летний ритм с диджеем Хьюгел, Джиминикан, «Бам-бам».
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а

0: Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safel от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Легендарный трек из 2013-го Pharrell Williams «Happy». На Эко-радио мы оцениваем не только самые свежие треки и ищем новые имена, но часто вспоминаем уже полюбившихся нашему сердцу исполнителей и их культовые работы. А для того, чтобы оценить все многообразие нашего плейлиста, заходи на сайт ecoradio.ru. Там всегда можно проверить, что играло в эфире, посмотреть, какие исполнители и их свежие треки больше всего нравятся нашим слушателям, и самим присоединиться к голосованию, а также узнать много интересной информации о команде эко-ведущих. В общем, заглядывай к нам, будем очень рады. А пока продолжай наслаждаться этим днем с Юлианой Карауловой. Аривидерчи!
1: Эко-радио.

0: Экорадио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34-35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что в основе,

0: На Среднем Урале 15 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области ликвидируют последствия масштабного паводка. Ветеринары начали санитарную обработку сельхозпредприятий, чтобы эвакуированный скот мог поскорее вернуться в сухие стойла. На фермах развернули масштабные работы. Помещения обеззараживают спецсредствами по мере ухода воды. Ветеринары уже обработали больше 30 тысяч квадратных метров в Талицком, Камышловском и Рижевском районах. Обеззараживают крупные фермы и частные подворья. В Ирбите санитарную очистку корпусов полностью завершили. В ближайшее

0: ближайшие дни туда вернут 600 эвакуированных коров. В Нижнем Тагиле иномарка вылетела на трамвайные пути у Лисьей горы. С 8.50 парализовано движение электротранспорта в сторону Гальянки и обратно. Утром 30 июля Kia двигалась по улице Береговая Ударная в сторону ГГМ. По данным ГАИ, 31-летняя водитель не справилась с управлением, автомобиль вылетел на рельсы и перевернулся. Женщину осмотрели врачи скорой помощи и отпустили домой. У Kia повреждена крыша, смят бок, разбито лобовое стекло. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ДПС, прибыл эвакуатор. Учитель из Нижнего Тагила вышла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема». Мария Кузнецова преподает физику в школе номер 30. Она станет единственным представителем Среднего Урала в проекте о лучших педагогах страны. Его создали для поддержки талантливых педагогов и повышения престижа профессии. Этот сезон шоу пятый. На него заявились профессионалы со всей страны, а эксперты отобрали 35 полуфиналистов по 5 педагогов в 7 предметах – биологии, географии, истории, математики, русского языка и литературы, физики и химии. Они отправятся на съемки в Москву, где продолжит борьбу за победу. Тагильчанка Марина Кузнецова в прошлом сезоне тоже участвовала в проекте, но тогда пробиться в полуфинал не удалось. Самые благоприятные месяцы для отпуска – апрель и май, считает академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, неправильно где-нибудь в октябре ехать отдыхать на экватор, а потом вернуться в зимнюю погоду. Академик рекомендовал людям с хроническими заболеваниями обратиться к врачу перед поездкой и узнать о рисках для здоровья во время смены климата и часового пояса. Онищенко подчеркнул, что в путешествии меняется все, включая образ жизни, и посоветовал принимать решение, исходя из состояния здоровья, мотивации и с учетом рисков инфекций. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер южный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.

Если вы, как и Настя, обращались к высшим силам и просили помочь вам справиться со стрессом и плохим настроением, то скорая музыкальная помощь уже здесь. Ведь на Эко-радио столько шикарных композиций с самым веселым и драйвовым настроением, что просто слушать не переслушать. А этот час откроет нам такие имена, как Кэти Перри.

0: И других популярных исполнителей услышим далее. А прямо сейчас оторвемся с диджеем Purple Disco Machine All My Life.
1: Экро радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safel от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

0: Ava Max, Skill at Queen. Как же сложно все успевать, решать задачи и проблемы и при этом оставаться королевой и наслаждаться жизнью. Поэтому специально для вас я расскажу о месте, где можно найти интересные цены для шопинга. Информация на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки весь август. Скидка 50% на всю одежду и обувь. Китай-город, Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция с 1 августа по 1 сентября 2026 года.
1: Экро-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Камбала всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: интервью. А на часах 15:47, и на этой приятной ноте я, Маша Максимова, прощаюсь с вами. До новых ярких музыкальных встреч на любимом Эко-радио. А сейчас вас ждет погружение в лучшие хиты нон-стоп. И начнется оно с работы Deep Sun, You Were Everything.
1: Эко-радио.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области ликвидируют последствия масштабного паводка. Ветеринары начали санитарную обработку сельхозпредприятий, чтобы эвакуированный скот мог поскорее вернуться в сухие стойла. На фермах развернули масштабные работы. Помещения обеззараживают спецсредствами по мере ухода воды. Ветеринары уже обработали больше 30 тысяч квадратных метров в Талицком, Камышловском и Рижевском районах. Обеззараживают крупные фермы и частные подворья. В Ирбите санитарную очистку корпусов полностью завершили. В ближайшие дни туда вернут 600 эвакуированных коров. В Нижнем Тагиле иномарка вылетела на трамвайные пути у Лисьей горы. С 8.50 парализовано движение электротранспорта в сторону Гальянки и обратно. Утром 30 июля Kia двигалась по улице Береговая Ударная в сторону ГГМ. По данным ГАИ, 31-летняя водитель не справилась с управлением, автомобиль вылетел на рельсы и перевернулся. Женщину осмотрели врачи скорой помощи и отпустили домой. У Kia повреждена крыша, смят бок, разбито лобовое стекло. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ДПС, прибыл эвакуатор. Учитель из Нижнего Тагила вышла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема». Мария Кузнецова

0: преподает физику в школе номер 30, она станет единственным представителем Среднего Урала в проекте о лучших педагогах страны. Его создали для поддержки талантливых педагогов и повышения престижа профессии. Этот сезон шоу пятый. На него заявились профессионалы со всей страны, а эксперты отобрали 35 полуфиналистов по 5 педагогов в 7 предметах – биология, география, история, математики, русского языка, литературы, физики и химии. Они отправятся на съемки в Москву, где продолжат борьбу за победу. Тагильчанка Марина Кузнецова в прошлом сезоне тоже участвовала в проекте, но тогда пробиться в полуфинал не удалось. Самые благоприятные месяцы для отпуска – апрель и май, считает академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, неправильно где-нибудь в октябре ехать отдыхать на экватор, а потом вернуться в зимнюю погоду. Академик рекомендовал людям с хроническими заболеваниями обратиться к врачу перед поездкой и узнать о рисках для здоровья во время смены климата и часового пояса. Онищенко подчеркнул, что в путешествии меняется все, включая образ жизни, и посоветовал принимать решения, исходя из состояния здоровья, мотивации и с учетом рисков инфекций. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safel от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На Вагонке завершается реставрация памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Его собираются открыть уже в день ВДВ, сообщает пресс-служба администрации города. Монумент воинам-интернационалистам, не вернувшимся с войны на площади Славы, был открыт еще до вывода войск из Афганистана 9 мая 1988 года. Последний раз, по словам специалистов Музея изобразительных искусств, ремонтно-реставрационные работы на нем проводились в 2012 году. За месяц мастерам удалось укрепить основание памятника и сделать его максимально надежным. Средства на реставрацию в сумме 250 тысяч рублей были выделены Уралвагонзаводом и депутатами Нижнетагильской городской думы за счет ресурсов, которые они получают из бюджета. Реставрирует и музей истории подносного промысла. За счет средств муниципалитета в текущем году начались работы по обновлению памятника истории федерального значения дома Худояровых, в котором династия художников жила в середине 19 века. Специализированная компания меняет разрушенные фрагменты венцов сруба, зачистку древесины, спил торцов бревенчатых стен и обработку их спецраствором. В планы заменить конопатки, отремонтировать карнизы, заваленки и отмостки. Также подрядчики планируют воссоздать оконные и дверные заполнения по историческим аналогам, отреставрировать наличники оконных проемов и провести другие восстановительные мероприятия. Общий объем работ составляет в денежном выражении 8 миллионов 315 тысяч рублей. Согласно контракту, ремонтно-реставрационные работы на доме Худояровых должны завершить до 31 октября. В Екатеринбурге сегодня изберут меру пресечения одному из фигурантов резонансного дела об избиении ученых. Накануне Следственный комитет предъявил официальное обвинение и второму участнику конфликта. Обвинение предъявлено 39-летнему жителю областного центра.

0: центра в совершении группового хулиганства. По материалам дела, конфликт произошел 13 июля в поселке Исток. По версии следствия, 67-летний руководитель научного центра и его 58-летний коллега остановили подростков на квадроциклах. Детей вывезли с опытных полей и передали родителям. В ответ к институту подъехали внедорожники со взрослыми, которые, как предполагает следствие, нанесли телесные повреждения сотрудникам. Позже один мужчина скончался в больнице от сердечного приступа. Обоим нападавшим уже предъявлено обвинение в групповом хулиганстве. И может грозить лишение свободы сроком до 7 лет. Антон Шипулин, более 6 лет представлявший в Госдуме интересы Урала, подвел итоги работы. Он уверен, профессиональные спортсмены нужны в парламенте, потому что знают спортивную отрасль изнутри. Шипулин подчеркнул, что представители «Единой России» на Урале – это успешные уральцы и патриоты, которые умеют брать ответственность и добиваться реальных результатов. Его округ охватывал 21 муниципалитет и почти половину Свердловской области. Во время поездок депутат проезжал до 3000 километров, лично встречался с жителями и контролировал решение их проблем, используя возможности партийной команды. Главным достижением Шипулин считает принятие закона о правах спортсменов из силовых ведомств. Эта проблема тянулась с 90-х годов. Спортсмены не могли получать экипировку и выезжать на соревнования за счет бюджета. Чтобы снять ограничения, Шипулин и его команда готовили закон 4 года, и в итоге справедливость была восстановлена. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда.

0: Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
2: Ты думал, все понарошку.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safel от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

представлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
2: Только 31 июля в Светофоре. Голень цыпленка всего 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. На Вагонке завершается реставрация памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Его собираются открыть уже в день ВДВ, сообщает пресс-служба администрации города. Монумент воинам-интернационалистам, не вернувшимся с войны на площади Славы, был открыт еще до вывода войск из Афганистана 9 мая 1988 года. Последний раз, по словам специалистов Музея изобразительных искусств, ремонтно-реставрационные работы на нем проводились в 2012 году. За месяц мастерам удалось укрепить основание памятника и сделать его максимально надежным. Средства на реставрацию в сумме 250 тысяч рублей были выделены Уралвагонзаводом и депутатами Нижнетагильской городской думы за счет ресурсов, которые они получают из бюджета. Реставрирует и музей истории подносного промысла. За счет средств муниципалитета в текущем году начались работы по обновлению памятника истории федерального значения дома Худояровых, в котором династия художников жила в середине 19 века. Специализированная компания меняет разрушенные фрагменты венцов сруба, зачистку древесины, спил торцов бревенчатых стен и обработку их спецраствором. В планы заменить конопатки, отремонтировать карнизы, заваленки и отмостки. Также подрядчики планируют воссоздать оконные и дверные заполнения по историческим аналогам, отреставрировать наличники оконных проемов и провести другие восстановительные мероприятия. Общий объем работ составляет в денежном выражении 8 миллионов 315 тысяч рублей. Согласно контракту, ремонтно-реставрационные работы на доме Худояровых должны завершить до 31 октября. В Екатеринбурге сегодня изберут меру пресечения одному из фигурантов резонансного дела об избиении ученых. Накануне Следственный комитет предъявил официальное обвинение и второму участнику конфликта. Обвинение предъявлено 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства. По материалам дела, конфликт произошел 13 июля в поселке Исток. По версии следствия, 67-летний руководитель научного центра и его 58-летний коллега остановили подростков на квадроциклах. Детей вывезли с опытных полей и передали родителям. В ответ к институту подъехали внедорожники со взрослыми, которые, как предполагает следствие, нанесли телесные повреждения сотрудникам. Позже один мужчина скончался в больнице от сердечного приступа. Обоим нападавшим уже предъявлено обвинение в групповом хулиганстве и может грозить лишение свободы сроком до 7 лет. Антон Шипулин, более 6 лет представлявший в Госдуме интересы Урала, подвел

0: В итоге работы, он уверен, профессиональные спортсмены нужны в парламенте, потому что знают спортивную отрасль изнутри. Шипулин подчеркнул, что представители «Единой России» на Урале – это успешные уральцы и патриоты, которые умеют брать ответственность и добиваться реальных результатов. Его округ охватывал 21 муниципалитет и почти половину Свердловской области. Во время поездок депутат проезжал до 3000 километров, лично встречался с жителями и контролировал решение их проблем, используя возможности партийной команды. Главным достижением Шипулин считает принятие закона о правах спортсменов из силовых ведомств. Эта проблема тянулась с 90-х годов. Спортсмены не могли получать экипировку и выезжать на соревнования за счет бюджета. Чтобы снять ограничения, Шипулин и его команда готовили закон 4 года, и в итоге справедливость была восстановлена. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

подходящих средств и вылечит мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
1: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 занял первое место в рейтинге сервисов безопасности. Вывод основан на обзоре агентства Comnews Research от 16 июля 2026 года о сервисах безопасности в мобильных приложениях операторов связи. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности Safel от Т2. Например, на платформе абонент может включить блокировку звонков и смс с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от Solara. Ключевые базовые опции безопасности доступны бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

информация на правах рекламы. Магазин одежды и обуви для всей семьи «Китай-город» приглашает за покупками к новому осеннему сезону. Широкий ассортимент одежды для школы, рюкзаки и сумки. Весь август скидка 50% на всю одежду и обувь. «Китай-город», Нижний Тагил, Верхняя Черепаново, 62А, район ВМЗ. Акция с 1 августа по 1 сентября 2026 года.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форум».

0: Турфорума, стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томаты всего 79 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Руководство Нижнетагильской птицефабрики поручили устранить причины загрязнения водоема, обеспечивающего водой Верхнюю Салду. В противном случае власти Свердловской области рассмотрят вопрос о дальнейшей работе предприятия, вплоть до ее приостановки, сообщили в департаменте информполитики региона. В питьевой водоисточник Верхней Салды попали помет и другие отходы. В результате в 4, а то и в 6 раз оказались превышены ПДК по аммиаку, железу и цветности. Жителям запретили любое использование воды из-за ее опасности для здоровья. Специалисты каждые 2 часа отбирают пробы воды в водоемах и на очистных сооружениях Уральского города. По данным санитарных врачей, возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено. Случаев отравления водой не зарегистрировано, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. В Нижнем Тагиле дорога, отремонтированная с добавлением шлакового щебня, прошла испытания временем и нагрузкой. Эксперимент признали удачным, рассказали информагентству «Все новости» в пресс-службе Евразэн ТМК. Именно металлурги предоставили материалы для обновления покрытия. Эксперимент проводился на 350-метровом участке дороги на улице Челюскинцев от плотины завода музея до Лисьей горы. В 2024 году здесь при ремонте использовали около 600 тонн горячей асфальтобетонной смеси, в которой природный щебень заменили шлаковым. На Вагонке завершается реставрация памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Его собираются открыть уже в день ВДВ, сообщает пресс-служба администрации города. Монумент воинам-интернационалистам, не вернувшимся с войны, на площади Славы был открыт еще до вывода войск из Афганистана 9 мая 1988 года. Последний раз, по словам специалистов Музея изобразительных искусств, ремонтно-реставрационные работы на нем проводились в 2012 году. За месяц мастерам удалось укрепить основание памятника и сделать его максимально надежным. Средства на реставрацию в сумме 250 тысяч рублей были выделены Уралвагонзаводом и депутатами Нижнетагильской городской думы за счет ресурсов, которые они получают из бюджета. Учитель из Нижнего Тагила вышла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема». Марина Кузнецова преподает физику в школе номер 30. Она станет единственным преподавателем Среднего Урала в проекте о лучших педагогах страны. Проект создали для поддержки талантливых педагогов и повышения престижа профессии. Этот сезон шоу – пятый. На него заявились профессионалы со всей страны, а эксперты отобрали 35 полуфиналистов по 5 педагогов в 7 предметах – биология, география, истории, математики, русского языка и литературы, физики и химии. Они отправятся на съемки в Москву, где продолжит борьбу за победу. Тагильчана Марина Кузнецова в прошлом сезоне тоже участвовала в проекте, но тогда пробиться в полуфинал не удалось. Этот опыт стал для педагога вызовом. Нужно искать свежие идеи. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Каникулы в Леограде. Батут, лабиринт, авиар. Попробуй бесплатно 3 минуты. При покупке входного билета и комбо-обеда десерт бесплатно. Леоград ждет нас с 10 до 21 часа. Все лето. Садовая, 81, второй этаж. Нижний Тагил. Акция до 31 августа. Подробности в группе.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием.

0: которая спокойно разгуливала по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить Эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Pearl River. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Если хочешь танцевать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Футбольный фестиваль «Стальная воля» снова в Нижнем Тагиле. С 30 июля по 1 августа Евраз и Российский футбольный союз приглашают посетить матчи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 30 июля в 10:00 в «Металлург-форуме». Вас ждут матч звезд футбола и автограф-сессия. Игры пройдут на площадке «Металлург-форума», стадионе «Юность» и в спорткомплексе «Президентский». Приходите поддержать участников. Вход на мероприятие свободный. «Стальная воля» с 30 июля по 1 августа в Нижнем Тагиле.
2: Только 31 июля в Светофоре. Сахар кусковой всего 59 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Руководство Нижнетагильской птицефабрики поручили устранить причины загрязнения водоема, обеспечивающего водой верхнюю Салду. В противном случае власти Свердловской области рассмотрят вопрос о дальнейшей работе предприятия, вплоть до ее приостановки, сообщили в Департаменте информполитики региона. В питьевой водоисточник верхней Салды попали помет и другие отходы. В результате в 4, а то и в 6 раз оказались превышены ПДК по аммиаку, железу и цветности. Жителям запретили любое использование воды из-за ее опасности для здоровья. Специалисты каждые 2 часа отбирают пробы воды в водоемах и на очистных сооружениях уральского города. По данным санитарных врачей, возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено. Случаев отравления водой не зарегистрировано, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. В Нижнем Тагиле дорога, отремонтированная с добавлением шлакового щебня, прошла испытание временем и нагрузкой. Эксперимент признали удачным, рассказали информагентству «Все новости» в пресс-службе Евраз НТМК. Именно металлурги предоставили материалы для обновления покрытия. Эксперимент проводился на 350-метровом участке дороги на улице Челюскинцев от плотины завода музея до Лисьей горы. В 2024 году здесь при ремонте использовали около 600 тонн горячей асфальтобетонной смеси, в которой природный щебень заменили шлаковым. На Вагонке завершается реставрация памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Его собираются открыть уже в день ВДВ, сообщает пресс-служба администрации города. Монумент воинам-интернационалистам, не вернувшимся с войны, на площади Славы был открыт еще до вывода войск из Афганистана 9 мая 1988 года. Последний раз, по словам специалистов Музея изобразительных искусств, ремонтно-реставрационные работы на нем проводились в 2012 году. За месяц мастерам удалось укрепить основание памятника и сделать его максимально надежным. Средства на реставрацию в сумме 250 тысяч рублей были выделены Уралвагонзаводом и депутатами Нижнетагильской городской думы за счет ресурсов, которые они получают из бюджета. Учитель из Нижнего Тагила вышла в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема». Марина Кузнецова преподает физику в школе номер 30. Она станет единственным преподавателем Среднего Урала в проекте о лучших педагогах страны. Проект создали для поддержки талантливых педагогов и повышения престижа профессии. Этот сезон шоу – пятый. На него заявились профессионалы со всей страны, а эксперты отобрали 35 полуфиналистов по 5 педагогов в 7 предметах – биология, география, истории, математики, русского языка и литературы, физики и химии. Они отправятся на съемки в Москву, где продолжит борьбу за победу. Тагильчана Марина Кузнецова в прошлом сезоне тоже участвовала в проекте, но тогда пробиться в полуфинал не удалось. Этот опыт стал для педагога вызовом. Нужно искать свежие идеи. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.

0: главным героем музыкальной истории. Coverland ждет тебя!
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня мы начинаем со студийного эксклюзива новой версии песни «Миллион алых роз» в аранжировке и исполнении Павла Корженского, KSKY. Песня была написана композитором Раймондом Паулсом на стихи поэта Андрея Вознесенского, а Вознесенский создавал свой текст на основе латышского оригинала поэта Леона Бриедиса. В основе сюжета легенда о грузинском художнике Ника Пиросмани. Он продал все имущество, чтобы усыпать цветами площадь перед гостиницей ради французской актрисы Маргариты де Севр.

Тьерри Тома и Хота Чим, чилийский музыкант Хоакин Гутьеррес, вместе записали трек «Балабушка». Хоакин достиг больших успехов в джаз-хаусе, нео-соуле и органической электронике. Поэтому, если из чилийцев вы знаете самых известных, например, Рикардо Вилобоса и Лусиана, то вот и новый артист для знакомства – Хота Чим. И пара слов насчет названия. Это классическая ситуация на школьном уроке литературы, когда учитель спрашивает, что хотел сказать автор. Балабушка – это традиционная пшеничная или гречневая булочка. Их часто пекли по воскресеньям и праздникам и подавали на стол горячими. Дальше Джордж, а при рождении Григорий Балабушка, американский мастер русского происхождения, совершивший революцию в производстве бильярдных киев. И, наконец, не могу не упомянуть родной Урал. Рядом с городом Сухой Лог в Свердловской области есть гора Балабушка, с нее открывается вид на реку Пышму.

Продолжаем вместе с Кристианом Сеном и треком Afterlight. Интересное название с двойным смыслом. Это может быть и вечерняя заря, и отсвет прошедших событий. Пластинка называется Terrestrial EP, то есть посвящена Земле.

Уральский электронный музыкант и диджей Роман Гусев «Seething Flow» представляет трек «Барабаны говорят» «Drums Talk».

Вновь на этой неделе в кибернетическом эфире Олег Зыков и его проект AlterPlay. На прошлой неделе состоялся дебют Олега в нашей программе благодаря издательству Blessed Music Антона Ишутина.

Березницкий и Кирилл Deep Trip объединились, чтобы совершить музыкальное путешествие и записать совместный трек Journey для лейбла Protagonist Soul.

Дебютный альбом российского электронного дуэта Street Choice планируется к выходу в свет в сентябре 2026 года. Проект обещает зрелое звучание, вдохновленное прогрессив хаосом и трансом рубежа 90-х 2000-х годов с использованием аналоговых синтезаторов и винтажных драм-машин. А это очень в интересах нашей кибернетической редакции. Сейчас звучит трек Street Choice и Outboy. Мечты в даб-версии.

июля продолжается плодотворное творческое взаимодействие под крылом нашего домашнего кибернетического лейбла Flipcube Records между Formal и дуэтом Unpoly Music Антона и Полины Гузевых. Сначала Антон и Полина записали вокальный ремикс на трек Formal One Silence, одна тишина, а сегодня мы слушаем диджей-версию трека Unpoly.

Минский электронный музыкант и продюсер Андрей Королёв, он же Hello March, записал трек Voice при участии Mercy. Пусть ваш голос всегда будет услышан. В этот раз быть услышанным Андрею помог российский лейбл Soviet Lenivo.

герой Максим Лязгин и нижегородское издательство Moist Music Александра Моисеева. Трек «Ритм жизни». У каждого этот ритм свой, но у всех нас в этом ритме есть музыка.

my little shoes.

друзья, мы завершаем редакционный час, но буквально через минутку начнем гостевой. Александр Волков, он же Найем и Алекс Мохито, перенесет нас в клубные 2010-е.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка.

0: а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что...

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.